Откати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда ес. Город мой.

Карасьева. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: руханогие, по конях руки в ноги, поехал.
1: У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не приспособанный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиста да навада, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать брук.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У п'ятницю скончиться тиждень, який Зеленський дав Лукашенку на тое, каб прибрати з мяжи ретранслятори. Калі Мінськ гэтага не зробіць, у Києві пагражаюць разабрацца з прыладамі, якія дапамагаюць расіянам забіваць украінцаў самастойна.
2: У Москве уже заявили, что готовы оборонить Лукашенко от Зеленского, а Лукашенко, у свою чергу, заявил, что з'їжджає у довготерміновий отпочинок за мяжу.
1: Аналітики розділились. Одні мяркують, що Україна не ударить по радарах, бо одразу ж стане агресором у дочиненні до Білорусі.
2: Інші мяркують, що таким чином Україна обороняється і що Зеленському доведеться знищити ретранслятори, каб ахвяру серед українського громадянського насельництва стало меней.
1: Але що буде після удару України? Ну, коли такі натурально здариться. Яких наступстваў чакаюць при таким сценарі?
2: У ефіру ютуб-шоу «Обычное утро» про гэта празважаў політичний аналітик видання «Позірка» Александр Класковский.
3: По-перше, возьму на себе смелость прогнозовать с великой имоверностью, что все ж таки белорусско-украинской войны не будет. Ну, отсотков на 95 я упэўнены, скажем так. Хоть некалькі отсотков застаецца, улічваючы тое, что сапраўды украинцы теперь на драйве, яны на таким куражы, яны адчулі силу, яны молотяць по Москве, яны до Урала, до Тюменской области достают. Дык что им там, гэта Беларусь, гэта ретранслятор им, может, за 20 километров от мяжи, яны гэтымі своими FPV-дронами могут их сбить. Хотя, вот глядите, калі казаць про технологию. Я, конечно, не войсковый эксперт, але трошки вось поглядел, что украинцы поведомляли про попереднюю историю. Памятаете, Зеленский уже аднойчы про гэты ретрансляторы згадывал на початку года, здаецца, у студені ці ў лютым, а праз некі час і ён, і потым міністр обороны Украіны Фёдараў сказалі, што нейкім чынам, Зеленскі нават падкрэсліў, не буду казаць, якім спосабам, але гэтыя ретрансляторы ўжо не працоўныя, маўляў. Причым не было шчуваць, каб некія дроны заляталі, каб некія выбухі былі, напэўна, гэта было б неяк так ці нашай зафіксавана. Таму ёсць такія версіі, што украінцы маглі гэта дыстанцыйным шляхам зрабіць. Ёсць некалькі варыянтаў, ці сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, ці нават украінскія хакеры. Таму што я тут невялікі спецыяліст, але пачытаў, што кажуць спецыялісты, ёсць так званая меш-сетка, якая каардынуе гэтыя ўдары, можна нейкімі там праграмнымі сродкамі, карацей, лічбавымі сродкамі яе вывесці з ладу. Таму гэта можа адбыцца з боку украінцаў нават без нейкіх выбухаў, без агню, без дыму. І тады у Мінску зроблять вигляд, що ну нічого такого і не відбулося. І нават коли допустить, хоч це вельми мало імовірно, що буде кінетичний так званий удар дронами, то я думаю, что Лукашенко, мой прогноз, конечно, риторика будет жорсткая, але разом с тем, вот доминантой будет гэта думка, что никому не удастся утягнуть нас в войну, не глядячи вот на гэты подлый удар, я все ж таки, как мудрый кіраўнік, вырашаю, что мы не будем адекватно отказывать. Мне здаецца, что тут вот политическое выживание для Лукашенко, конечно, он боится Путина, але за себе и за свою сям'ю ён болей баіцца, і гэтыя вось пагрозы мадзяра ён абсалютна літаральна ўспрымае. Таму я прагназую такі варыянт. Мне хацелася б ва ўсякім разе, каб пайшло па меней канфліктным сцэнары.
1: А вось палітычны аналітык Арцём Шрайман і эканаміст Лео Львоўскі мяркуюць, што ўдар будзе. Вось сваімі думкамі яны, а таксама журналістка Евгенія Сугах падзяліліся ў свежым выпуску ютуб-праграмы «Гадзіннічак цікае».
4: Тогда, я думаю, будет удар.
5: Я опять же тут не думаю, что прям какая-то полномасштабная война, но если не уберет, будет странно со стороны полномасштабная война с вовлечением именно Беларуси.
6: Вся полномасштабная война начинается сначала с неполномасштабной войны. Сначала это удар, потом, ну, часто. Потом
5: ответный удар.
6: Да, и вот тебе уже, пожалуйста.
5: Бывает, да, по-разному, но да, со стороны Украины учитывая, что они действительно могут явно, что у них есть вот эти возможности как-то довольно, ну, как минимум, там, узко ударить по какому-то отдельному объекту, но было бы странно вот так высказаться и публично, и потом, чтобы там ни одна вышка не взорвалась. Возможно, они там, не знаю, ограничатся какой-нибудь небольшой одной вышкой, ну, чтобы хотя бы показать, но совсем не ударить, наверное, будет выглядеть странно.
4: Да, а после стольких обещаний это будет просто унизительно. Ну, то есть Зеленский уже так часто об этом говорит, много что, я думаю, это... Так же, то ли видите, трансляторы будут убраны.
6: Да. Ну и плюс, когда мы видим, как в России отлетают крышки на заводах, то...
4: Опять хорошо стало, да?
6: Ну, я сейчас улыбаюсь, когда ты говоришь. То сложно представить, что они такие, ну ладно, в Беларусь не отправим. Ну, то есть, когда страна в таком положении войны уже пятый год, я думаю...
4: Ну, вот здесь стоит просто вернуться к тому, о чем вы чуть не начали как бы спорить. Я как бы согласен, что действительно война может одно зацепиться за другое, и вот мы в неконтролируемой эскалации, но по факту это не обязательно. То есть мы часто говорим, что любой удар по Беларуси означает вступление Беларуси в войну, как вот в формате Второй мировой. Ну, это не совсем так. По большому счету, удар по этим вышкам, во-первых, о нем можно не сообщать, по большому счету. Там нет людей. Ну, то есть их можно... Там, я имею в виду жилых поселений вокруг этих вышек, сколько я понимаю, нет. Да, это можно...
5: Кому не сообщать?
6: Так Украина...
5: Стране или украинцы?
4: Просто, да, Украина...
5: Украина все снимает.
4: Украина скажет, мы их деактивировали, мы их уничтожили, и договориться с белорусами, не показывать видео. Белорусы будут говорить, все это вранье, белорусские власти, что это все украинцы сами для себя выдумали в двух пропагандах, да, типа вот такое...
5: Договорничок?
4: Типа того, да, потому что, я думаю, для Лукашенко, чтобы их техника сняли сами украинцы, это не худший сценарий. Ты как бы и не унижаешься перед Путиным. И украинцы решили свою проблему.
6: Я не думаю, честно говоря, что это можно будет сейчас скрыть.
5: Но сказать, что белочка там накакала.
4: Как от кого скрыть? Нет, мы-то узнаем, там, НАТО узнает, все об этом узнают, но Лукашенко важно, что его аудитория об этом мало узнала. Да, чтобы можно было продолжать делать, что украинцы это все выдумали.
6: Его аудитория, несмотря на то, что она верит ему и Озаренку, ну ладно, Озаренку даже его аудитория не верит, несмотря на то, что его аудитория верит ему и пропаганде, и это ставит под сомнение ее когнитивные способности, все равно... О чем-то подозревать да начнет. Начнет разговаривать, начнет...
4: Жили без этих вышек и не знали о существовании годами и не...
6: Нет, не то, чтобы им так вышка это нужна, но они будут думать, Украина ударила по территории Беларуси, об этом узнают.
4: Украинские дроны попадают на территорию Беларуси периодически.
6: Вообще-то, да.
5: И, насколько я понимаю, в Беларуси есть вот такой очень широкий консенсус о том, что главное, что у нас нет войны, и даже рейтинг Лукашенко, наверное, поднялся, что вот он как будто бы оберег нас от войны, вот огородил все такое. Поэтому я не уверен, очень сомневаюсь, что даже там лоялисты Лукашенко, что это вообще возможно, серьезно поднять там белорусскую армию, куда-то повести с таким консенсусом.
4: И понятно, что если бы приказали, они бы там пошли до границы, пока их там бы не разнесли.
5: А потом разбег.
4: Да, просто вопрос здесь в том, что конкретно он может сделать в ответ. Я вот считаю, почему я считаю, что даже если Украина ударит по вышкам точечно, да, без жертв, там, я не знаю, вот просто выключить 4 вышки, или сколько там Зеленский их насчитал, то я бы по дефолту не уверен был, ну, я не уверен, что Лукашенко прикажет ударить в ответ.
6: Нет,
4: по чем-то.
6: Не
4: да?
6: прикажет.
4: Потому что а почем?
5: Только во-первых, если... тогда узнают, что наша рогатка является рогаткой, а не...
4: А не полонеза.
5: Да, не полонеза.
4: Даже, ну, типа, ты можешь ударить симметрично, ты что, будешь украинские вышки
6: мобилизировать? Нет, Лукашенко не ударит, Путин может удариться с территории Беларуси.
4: Тогда
6: типа мы ж его, они ж его ретранслятор.
4: Путин может все что угодно, да. В этом вопросе Лукашенко его не контролирует. И понятно, что может произойти. Но в таком случае Путин лишается всех тех преимуществ, о которых мы говорили раньше, которые у него есть от условно-мирной Беларуси. Потому что тогда Украина просто по точкам, по которым по ней ударили, будет бить опять. Да? То есть это продолжение того же, что, о чем мы говорили, того же процесса. И даже и при всем при этом Лукашенко все равно не обязан включаться, по большому счету. Только, конечно, ну это вот они там на нашей территории, а мы хотим как можно дальше от этого все равно стоять. И пока там пока по моей резиденции не попало, я отвечать не буду. Потому что если задуматься о вариантах его ответа, то и мне в голову нормального ничего не приходит, да. Если он с повышением эскалации идет, то есть там полонез пускает по, не знаю чем, по украинским военным объектам в приграничье или что-нибудь такое, или какие-то другие более массированные удары, чем выключить вышки, то тогда все, Украина больше ничем не сдерживается.
5: То тогда еще наши НПЗ будут тоже совсем ничем не защищены.
4: Да.

0: російсько-української межі. Журналісти не виключають, що ретранслятори все ж можуть бути уже відключені.
1: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далі у програмі Єврозум.
0: Чи впливає ультиматум Зеленського на стосунки Мінська і Вашингтона?
3: Ставки Лукашенка понижаються в глазах американців. З точки зрення іменно регіональної безпеки.
2: Новая Беларусь Карпянкова. За чьи гроши и для кого ее будуют?
4: То по сути это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
0: Встретимся после новинок спорту.
5: Евразум.
1: На Еврорадио новины спорту. На чемпіонаті світу по футболі у США, Канаді і Мексиці зафіксований ще один рекорд. Переможний матч супроть Панами став для Луки Модрича 200-м у складі зборної Хорватії. По кількості матчів за національну команду Хорват тепер заступає тільки Криштіану Роналду, Бадеру Аль-Мутаві і Ліонелю Мессі. Окрім того, Хорватія набрала 3 важні пункти і у заключному турі групового етапу згуляє з Ганою за вихід у плей-офф. Президент ФІФА Джанні Інфантіно патлумачив уведення пауз на гідратацію під час матчу чемпіонату світу. Поводле його слов, головна причина – висока температура. Але так само важно дати футболістам можливість відновитися під час турніру, який довжиться 39 днів. Інфантіно відзначив, що усі команди повинні знаходитися у однолькових умовах. Тому такі перепинки будуть у кожному матчі, а не тільки там, де більш спекотно. І він так само підкреслив, що для ФІФА це не фінансово. Фінансове питання, а виключно спортивне. Джанні Інфантіно заявив, що разом з Дональдом Трампом уручить трофей переможцю чемпіонату світу. Про це президент ФІФА повідомив у ефірі програми Fox and Friends. Поводле інформації інсайдерів з Білого дому, Трамп може вийти на подіум разом з командою-чемпіоном. Подобне уже відбувалося на фіналі клубного чемпіонату світу 2025 поміж Челсі і ПСЖ. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Днями Джон Коул черговый раз отреагировал на допис Светланы Тихановской про белорусских политвязнев.
0: «Вызволенных будет больше», написал спецпредставник Трампа по Беларуси. Однако никаких терминов про то, коли это сдарится, як звычайно не назвал.
2: Калі ўлічыць, што Лукашэнка выпраўляецца ў доўгатэрміновы адпачынак, ёсць імавернасць, што палітвязні выйдуць на волю не хутка.
0: Аднак не выключана, што прычынай паўзы могуць быць не толькі асабістыя планы беларускага кіраўніка, але і агульны фон, які ў апошнія месяцы вісіць над нашай краінай.
2: З аднаго боку, гэта кепскія справы ў галоўнага саюзніка, з іншага не кепскія справы, да яшчэ і пагрозы праціўніка.
0: Наколькі ультыматум Зеленскага ўплывае на стасункі Мінска і Вашынгтона? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
3: Сложно сказать, конечно, какой плыв мы, может, что-то увидим, когда приедет Коул, но я уверена, что большая часть переговорной повестки там как бы не будет раскрываться, особенно если это касается региональной безопасности, вопросов региональной безопасности. Но я хотела бы сказать следующее, что в целом контекст за последние 2-3 месяца сильно изменился. А вы знаете, что вот этот вот буквально далак, когда Коул приезжает в Минск, он как раз примерно так и есть, 2-3 месяца. И сейчас мы видим с вами что? Мы с вами видим отложенный визит Коула. Вы помните, он анонсировал, но потом не приехал в назначенный срок. Сейчас это откладывается, Коул снова заявляет о том, что он приедет, но пока он не приехал. А за это время контекст международных отношений касаемо Украины, сильно изменился. Сильно изменилась ситуация на фронте. Сильно изменилось отношение к Украине и к Зеленскому в сфере именно военной безопасности, с точки зрения военных технологий. А в Зеленском и в украинских военных технологиях теперь нуждаются, особенно на фоне, как вы знаете, войны в заливе. И на сегодняшний день украинские военные технологии, они востребованы по всему миру. по-моему, президент Гондураса приезжал за дронами, насколько я помню. Вот, но это, знаете ли, серьезно уже. Это уже планетарный масштаб, да? И на это, а вы же знаете Трампа, он же уважает сильно. И как-то там насчет карт. И у Зеленского теперь карты есть. Карты, в которых теперь нуждаются все. Потому что качество войны в Украине изменилось, как вы знаете, и Украина находится в этом смысле на первом месте. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, использование БПЛА и роботизированных систем. И в этой связи Россия, так как она не то чтобы терпит поражение, но она, очевидно, на фоне теперь этих ударов выглядит не такой уже сильной и непобедимой, раз. В таких условиях, как это сказать, ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности. Политзаключённый, немножко отдельный трек, про это, может быть, стоило бы поговорить, но он здесь не бьется, он здесь не связан. Надеюсь, кстати говоря, надеюсь на это, чтобы это не было связано. Иначе мы можем оказаться в той ситуации, когда внимание к Беларуси вообще пропадет, и тогда вопрос об освобождении политзаключенных отойдет на второй план. И Кул перестанет приезжать.
5: Такие,
3: надеюсь,
5: да, и мы так само спадзяемся, хоть такие, ну, как бы перастяроги были, и эти перастяроги вон нам тут подогревали периодично в эфире, але як вы лічыце, все ж таки Кол же ж, ну не будет просто так, причем комментуючи допис Светланы Тихановской, казать про то, что будет вызволение, причем будет вызволение великой группы. То вот рухаются процессы все ж таки, не глядя ни на что.
3: Да, они рухаются. И республиканцам и администрации Дональда Трампа нужны какие-то достижения, особенно на фоне того, что сейчас происходит с Ираном. Просто день за днем все хуже ситуация именно для политического рейтинга Трампа. Вот. И уже не говоря о том, что у них начался разлад внутри республиканской партии. Вы же знаете, вчера это или сегодня Сенат проголосовал о том, чтобы не продлевать военные, потому что военные полномочия Трампа, они недействительны.
5: Ну, вот ночью, для нас такой, ночью сегодняшней.
3: Ночью, да. Ну, это такой политический жест, указывающий Трампа на его неприятности. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно, нужны определенные достижения. Что может быть лучше, чем имидж освободителя? В данном случае я практически уверена, что да, американцы, я имею в виду и Государственный департамент, в частности, спецпредставитель Коул, продолжает эти переговоры. Но я говорю, но мы с вами говорили о другом, мы с вами говорили о безопасности. И вот, кстати говоря, последствием еще этого ультиматума, этой показной, да, буквально модельной ситуации, которую сейчас нам с вами будут показывать, может явиться то, что Лукашенко в принципе лишится своего, там, своей мечты на место за переговорным столом. А он же мечтает быть за переговорным столом. А вот, и в какой-то момент ему почти что удалось убедить американцев в том, что он может быть полезен в этих переговорах. А теперь что получается? Не просто бесполезен, а еще и плюс ко всему оказывается и не самостоятелен, и не управляем. А Трамп, как известно, хочет убедиться во всех азбучных истинах на собственном горьком опыте. Ему мало шишек, ему набитых, да, ему другими администрациями. Ему мало экспертов, он не всегда их слушает, прямо скажем, совсем иногда не слушает. Ему каждый раз надо наступить на эти грабли своей собственной ногой. Вот и в данном случае такая же самая ситуация может быть. На сегодняшний день он наступает на эти грабли под названием «Россия непобедимая». Вот. И там возможности там, договориться каким-то образом с Россией. Он на эти грабли наступает. А Украина, да, слабая, вот это вот главные грабли. Вот, он на эти грабли наступает, он уже набивает себе шишки. Ох, и, кстати говоря, я думаю, что в определенном смысле мы должны быть благодарны иранскому случаю, тогда, когда Дональд Трамп наконец-то убедился и в ограниченности собственных возможностей. И в том, что союзники — это не всегда те стороны, которые имеют в виду ваши интересы. Я про Израиль, например. Вот, поэтому я думаю, что очень многие вещи для него, как для президента в международной политике, открываются. Хотя я думаю, эксперты ему говорили, но он же, еще раз повторюсь, он как тот младенец, который должен в первую очередь своим опытным путем убедиться в том, что, ну, там, я не знаю, огонь горячий, да, а лед холодный, и с горы лучше не падать.
0: І все ж наво, што Лукашенко выбраўся ў адпачынак у такі неспакойны для краіны і яго самога час. Вы што думае палітолаг Павел Усаў?
6: Ну, я бачу розныя каментары, таксама тое, што нібыта Лукашенко спужаўся, выезжае. Ну, мне падаецца, гэта такое перабольшванне спекуляцыі і тролінг, што ў дадзеных умовах яно апраўдана. Не думаю, что Лукашенко куды-небудь сбегне и чего-нибудь боится, тем более, что сбоку уладов я не бачу никаких реакций на относно ультиматуму, точнее, ультиматума Зеленского, и они его просто игноруют, как бы у этой просторы, и не было только учора, были заявы кіраўніка аблвыканкаму Гомельскай вобласці, што ўся сітуацыя пад кантролем, няма чаго там баяцца, мы пазбіваем усе дроны і гэтак далей.
5: Але вось я выбачаюся, вам не падаецца дзіўным, што гэта не Лукашэнка ў сваёй манеры сказаў, а выйшаў гэты старшыня і такі Лукашэнка прасіў перадаць, каб
6: вот... Я думаю, што гэта часткова ён жадае з сябе зняць адказнасць, бо па сутнасці ніхто не ведае, як будзе разгортвацца заўтра сітуацыя. Ці сапраўды будуць нанесены кінетычныя удары па гэтых ретрансляторах, тым больш, што ну, так, ну, калі аб'ектыўна шчыра казаць, ніхто не ведае, дзе яны размешчаны, у якім стане. Калі гэта, напрыклад, тыя ж самыя ретрансляторы вайсковыя, якія адмыслова ставяцца на машынамі, сістэмамі з удзелам сістэмаў РЭП, звычайна яны могуць ставіцца дзе заўгодна ў полі перад атакамі, могуць ставіцца размяшчацца на вайсковых базах, на ту той же Зябраўцы, дзе, як мы ведаем, ёсць расійскія войскі. І была інфармацыя таксама, што гэтыя радары ці антэны рэтранслятары змяшчаліся на жилых будынках, у тым же Гомлю ці у іншых мясцовасцях, приближених до мяжи з Україной, на вышках телерадіо, вышках, які у кожній обласним городі не тільки ёсць. Тут уже проблема, куди палятуть гэты українські дрони, калі яны ввогулі палятуть, бо тут можна так само казати про гульню певним сенсі інформаційну, нерву, тиску і гэтак далей. Ну, калі гэта будзе нанесены ўдары па вайсковых аб'ектах, то я думаю, што пра гэта наўрад ці хтосьці можа і даведацца, калі гэта не будзе зафіксавана тымі ж самымі украінцамі і распаўсюджана. Таму сітуацыя складаная. І, канешне, Лукашэнка, ну, спрабуе нейкім чынам знову лавіраваць, не выставляць нейкія ультыматумы ці не выказвацца моцна і не моцна не рэагаваць на словы Зеленскага, каб не павышаць узровень вось такой напружанасці. Гэта не ў яго, дарэчы, манеры, не ў яго стылі, бо ён заўсёды вельмі нервова рэагаваў на любыя на закиды, на любые патрабаванні Захаду і Украіны. Ледзь не доходило до таких жорстких выказываний, як пасля, наприклад, візиту Тихановської у Київ, і пасля заяву того ж Бровді і Зеленського, що ось визначено 500 об'єктів, ми готові по їх нанести удари. Ми всі пам'ятаємо, як зареагував Лукашенко, назвавши там Зеленського наркоманом, за што потым выбачаўся. І вось так, такая пераменнасць у пазіцыі, але тое, што ён не зарэагаваў у сваім стылі, гэта, ну, даволі для яго ненатуральна і можа выклікаць некалькі пытанняў, што можа быць паціху яны неяк дамовіцца, і сапраўды гэтыя рэтранслятары будуць прыглушаныя. Ну, каб...
5: Наколькі вы допускаеце такі варыянт, таму што ўсё ж такі, як сказаў Зеленскі, не публічныя каналы, пра спецслужбы, пра яшчэ там што у іх былі, яны раней яшчэ дасылалі просьбы свае там.
6: Яны ёсць, я думаю, што Лукашэнка мог, як і заўсёды, адказваць такім чынам, што гэта не ад мяне залежыць, бо тут рускія ставяць ультыматум таксама, калі я не паставлю ультыматум, яны вядуць сюды войскі, што мне тады рабіць, так? Ну, гэта тое ж самае тлумачэнне, як ён тлумачыўся, чаму Беларусь была ўцягнута ў вайну. Таму я не магу сказаць, як адбываюцца камунікацыі, наколькі яны эфектыўныя, як гэта паўплывае на вырашэнне менавіта дадзенай сітуацыі. Ну, мы пабачым заўтра. І таксама зразумела, што і Зеленскі не можа забраць сваіх словаў назад, бо ён, па сутнасці, павысіў стаўкі. Гэта гульня на павышэнне, так, гульня на дасягненне вынікаў. Ну і часткова так, хаця напрыклад, нават выезд Лукашэнка ва ўмовах такога крызісу, які мы назіраем, ён не зусім бяспечны. Бо калі наступяць вось гэтыя ўдары кінетычныя, то ўсё роўна трэба нечым адказваць. А ў гэты момант, ну, Лукашэнка ў краіне няма, то бок і не прымаць ніякіх рашэнняў, гэта таксама дэманстрацыя слабасці. І альбо Лукашэнка ўпэўнены ў тым, што ніякіх удараў не будзе, што ўжо ёсць нейкія дамоўленасці з тым, у тым ліку з Кіевым, ну, альбо рыхтуецца нейкі іншы сцэнар. Напрыклад, у момант удару ён знаходзіцца ў Маскве, адбываюцца кінетычныя удары Украіны, напрыклад, недзе там уначы ці раніцай, а гэта ў кантэксце, напрыклад, нават той жа ідэалогіі, што гітлераўская Нямеччына 22 чэрвеня 41 года, не абвяшчаючы вайну, нанесла удары па Савецкаму Саюзу, і гэта ўкладаецца ў прапагандысцкі кантэкст, і ён, знаходзячыся ў Маскве, зразумела, згодна за сцэнаром Крамля, просіць пра ўвядзенне дадатковых войскаў у Беларусі, пашырэнне вайсковай інфраструктуры, пачатак мабілізацыі, пачатак падрыхтоўкі да, напрыклад, нейкіх дзеянняў на розных участках мяжы. Гэта не толькі Гомельская вобласць, гэта Берасцейская і Валынская вобласць, там таксама рускія могуць, і пра гэта казалася, выкарыстаць гэтую сітуацыю менавіта дзеля таго, каб не біць па Кіеву, напрыклад, а біць па камунікацыях, інфраструктуры, спалучэннях Украіны і Польшчы, той жа самы. Вось гэта самы небяспечны сцэнар.
2: У эфіры Еўрарадыё былі палітолаг Павел Усаў і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яны пракаментавалі ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак і стан беларуска-амерыканскіх адносінаў. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
2: Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
4: То па суці, это просто аплата за услугі там ад определённай епархіі.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і на

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудская зорка Том Круз апублікаваў рэтраспектыўнае відэа, дзе сабраў свае самыя вядомыя ролі, ад лепшага стралка і рызыкоўнага бізнесу да чалавека дажджу і Джэры Магуэра. У сваім паведамленні ён падзякаваў усім, з кім працаваў амаль 46 гадоў і адзначыў, што з нецярпеннем чакае новых сустрэч з гледачамі ў кіно. Асаблівую ўвагу выклікаў фрагмент яго новага фільма «Дзігер» рэжысёра Алехандра Іньярыту, дзе Круз з'яўляецца ў нечаканым вобразе нафтавага магната. Прэм'ера запланавана на кастрычнік. Тым часам кампанія «Рыбут Сьюдзіс» анансавала пашырэнне сваёй дзейнасці і запуск новых кінапраектаў у 2026 годзе. Ад мастацкіх і дакументальных фільмаў да падкастаў і нават відэагульняў. Сярод іх хорор-камедыя «Сокавы дэтокс» і іншыя працы, што даследуюць сям'ю, памяць і культурную спадчыну. Новая анімацыйная стужка «Бэтмен Найтфол» – частка першая ад Warner Brothers Animation стала адной з галоўных падзей фестывалю ў Аннецы. Фільм адкрывае маштабную трылогію, заснаваную на адной з самых вядомых сюжэтных ліній – коміксаў пра Бэтмена, дзе з'яўляецца культавая гісторыя пра суперзлодзея Бэйна і драматычнае выпрабаванне цёмнага рыцара. У цэнтры сюжэту – аслаблены Бэтмен, які пасля цяжкіх стратаў спрабуе ўратаваць Готэм у адзіночку, і новы Робін Тім Дрэйк, які нечакана становіцца ключавой фігурай гісторыі. Фільм атрымаўся значна больш змрочным і жорсткім за папярэднія экранізацыі. Бэйн паказаны як не толькі фізічна магутны, але і вельмі разумны праціўнік, а Готэм як горад, што апускаецца ў хаос. Стужка выклікала моцную рэакцыю гледачоў на фестывалі, і крытыкі ўжо называюць яе адным з самых перспектыўных анімацыйных праектаў DC апошніх гадоў. Амерыканская кантры-выканаўца Алексіс Уілкінс апынулася ў цэнтры грамадскай дыскусіі пасля таго, як стала вядома пра яе ўдзел у канцэрце на мерапрыемстве Freedom 250 у Вашынгтоне. Артыстка заявіла, што выступіла па запрашэнні і без фінансавай узнагароды, падкрэсліўшы, што яе прафесійныя дасягненні нельга ставіць пад сумнеў праз памылковыя інтэрпрэтацыі. Пасля крытычных пытанняў у соцсетках, у тым ліку адносна магчымых канфліктаў інтарэсаў, Уілкінс адказала жорстка, назваўшы абвінавачванні непраўдзівымі. У абмеркаваннях таксама згадваўся яе партнёр, дырэктар ФБР Каш Патэл. Аднак спявачка падкрэслівае, што яе кар'ера і выступленні не звязаныя з палітычнымі пасадамі іншых людзей. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Цягам апошніх гадоў у Беларусі было створана шмат так званых ваенна-патрыятычных клубаў пад патранажам унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў.
3: І ўсе яны ў 24-м годзе аб'ядналіся пад дахам фонду «Маладая гвардыя», стварэнне якога ініцыяваў намеснік кіраўніка МУС Мікалай Карпянкоў.
2: На публіку Карпянкоў гучна заяўляе пра высокія мэты. Аднак, як высветліла расследніцкае агенцтва «Бюро», на самой справе пад эгідай патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання бюджэт фонду сплывае на паляпшэнне дабрабыту жонак беларускіх сілавікоў.
3: Як сталася, што менавіта Карпянкову даверылі справу па аб'яднанні клубаў у фонд і чаму ў ім вучаць дзяцей?
2: На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваюць журналісты-расследнікі Бюро Медыя Ксенія Вязнікоўцава і Алексей Карпека.
4: 20-й год, які, так сказаць, у медыйную прастору вывеў Карпянкова, дзякуючы яго вайне з вітрынамі, але потым чамусьці пачалі развівацца вось гэтыя структуры ваенна-патрыятычных клубаў. І ўсё ж такі пішаце вы пра 21-й год. У 21-м годзе ці ўсё ж такі раней вось нейкія такія падобныя нешта было, ці не было?
5: Смотрите, у нас немножко, да, тут мы сейчас в диалоге перекосили как бы вот этот временной континуум, да, но вообще технически, да, сами вот эти военно-патриотические клубы в Беларуси как какое-то массовое явление, да, они начали вот зарождаться где-то примерно как раз-таки в 21-м году, этому есть простое объяснение, это последствия последствия событий 2020 года, да, потому что белорусские власти и силовые органы неожиданно для себя осознали, что в стране выросло несколько поколений людей, молодых, да, которым, ну, которым не нравится система, не нравится режим Лукашенко, и которых не устраивает то, что происходит в стране. А это значит, что будущее поколение, для того, чтобы оно не бунтовало, его нужно брать под контроль и воспитывать вот в правильной вот этой парадигме того, какими гражданами Лукашенко и его приспешники хотят видеть белорусов, да, и логично, что, конечно же, нужно начинать там с низов, да, с детей, потому что дети — это все-таки заводские настройки, да, где нет там какого-то еще критического мышления, да, где в призме восприятия реальности, да, там полиция и военные — это крутые ребята, это защитники, это гаранты какой-то безопасности, да, то есть, ну, пока как бы эта картина мира не ломается вот об эту дубинку, которую потом тебя лупят на следующем протесте по спине, да. Поэтому, конечно же, власть, она начала реализовывать вот эти свои идеологические фетиши как раз-таки через вот эти вот военно-патриотические клубы, да, где, во-первых, безусловно, детям прививают вот эту правильную в понятии режима картину мира, да, свою вот эту идеологию, любовь к родине, желание умереть за родину, если та того попросит, да, то есть, естественно, это, опять же, физическая подготовка, да, это какая-то там строевая подготовка, это какие-то базовые навыки, умение обращаться с оружием, да, то есть, ну, по сути, как бы детям закладывают идею в том, что вот если вдруг когда-то в страну придет война, ее, конечно, нету, потому что Лукашенко, вот он 30 лет наш гарант безопасности, да, но вот если вдруг, да, то нужно как бы будет пойти и умереть за отчизну, да, и это все, конечно, очень вредная штука, безусловно, потому что уже есть последствия, есть воспитанники вот этих вот военно-патриотических клубов, которые впоследствии действительно настолько увлекаются вот, вот этой идеей, да, что они продолжают как бы свою жизнь и связывают ее с вот каким-то военным сектором, либо МВД, да, там они поступают в какие-то специализированные учреждения, или они хотят пойти в армию, стать силовиками, да, то есть вот это вот навязывание, как бы милитаризм вот этот повсеместный среди вот детского вот этого белорусского населения, безусловно, он набирает обороты и формирует вредную картину мира для детей.
4: Алексей, я звертаюся до твоего материала, и вот так само покуль, что еще до вот этой частки. Ты пишешь, войсково-патриотичные клубы при частках внутренних войск МУСК з'явились у 21-м годе. Их створили за инициативы Миколая Карпенкова. Это ягонный проект, який он последовательно развивает. Вот на этом моменте, вот 21-й год и створение этих клубов, это все ж таки была некая такая, я не веду, инициатива там, ти там проект, які там представлялся и, ну, умовно я кажу, там где-нибудь ухвалялся про палату представников, там, про администрацию президента, ти что, ти покольки он был наместником министра внутренних справ, то это по линии министра МУСа, как бы и шло вот это такое, як, памятаешь, как были-то, юный даишник, юный пожарник, а тут такі от юний воєнно-патріот, да, так, такі при військових причастках внутрішніх військ просто по ініціативі ось керівництва МУС почало створатися.
6: Наскільки я пам'ятаю, було постановлення либо правительства, либо Лукашенка о розвитті воєнно-патріотичного воспитання в Білорусі якраз десь в 21-му году. И именно появление этого постановления в том числе лоббировалось со стороны Карпенкова, который неоднократно выступал в государственных различных медиа и вообще, в принципе, продвигал вот это вот военно, так называемое военно-патриотическое образование в Беларуси. И, насколько я понимаю, вследствие его вот это лоббирование этой идеи, продвижение этой идеи, власти Беларуси, режим Лукашенко, узаконили это все, да, создали некую рамку законодательную для создания таких военно-патриотических клубов при военных частях. И уже потом, да, он пошел дальше уже вот с фондом. Но фонд не сразу тоже ведь появился. Он через 3 года только после вот этих всех клубов, которые начали появляться, он в 24-м году появился.
4: Якая была аргументация необходимости створения этого фонда?
6: Собирать все военно-патриотические клубы при внутренних войсках МВД, именно только при внутренних войсках МВД. То есть есть военно-патриотические клубы там при частях армии, при других там в школах, да, при каких-то других организаций, ведомств. Конкретно фонд Карпенкова занимается только клубами при внутренних частях, ну, внутренних войсках МВД. Собирать их, аккумулировать финансово, централизованно, значит, там устраивать какие-то программы, они там лагеря различные делают, соревнования, какие-то там иные активности, да, они активно участвуют там в различных государственных мероприятиях. Но опять же, это удобно с точки зрения финансирования, что не нужно деньги раскидывать по 10-15 частям, да, и еще и напрягать непосредственно МВДшные структуры, а есть вот некое юрлицо, куда закидываются денежки, а эти денежки потом распределяются так, как им нужно.
5: То есть вообще изначально как бы идея сама по себе хороша, потому что для того, чтобы организовать этот лагерь, да, и какие-то активности, нужен бюджет, да, который, как правило, изначально там в бюджете какого-то конкретного подразделения под это не заложен, да, то есть, естественно, какой-то отдельный орган, да, или там какая-то часть, они должны постоянно как бы тратить время на то, чтобы вот найти какие-то там донаты, привлечь какие-то там, не знаю, пожертвования, да, или выбить какой-то бюджет, да, от там вышестоящих органов, да, и как бы создать какой-то аккумулирующий орган, который возьмет на себя вот эти все сервисные функции, да, и по сути просто будет как будто бы там либо передавать деньги там в конкретную часть на эти лагеря, да, либо оплачивать какие-то расходы, она как бы супер классная, да, но просто как все бывает в Беларуси, любая классная идея, она как бы создается не под это, да, то есть как бы афишировалось одно, а на выходе получилось совсем другое, потому что оказалось, что, как бы, ну, сразу спойлер, фонд Карпенкова, он очень специфический, он не помогает военно-патриотическим клубам, он помогает людям, вот отдельно конкретным семьям, в том числе своей собственной.
3: Гэта программа «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналістамі расследніцкага цэнтра бюро Алексеем Карпекам і Ксеніяй Вязнікоўцавай. Гаворка ідзе пра вайскова-патрыятычныя клубы пад кіраўніцтвам Мікалая Карпянкова. Хто выдаткоўвае на іх грошы і хто траціць?
4: Алексей, высветлілі, адкуль гэтыя грошы, там што гэта за донары, там адкуль это ідуць гэтыя паступленні? Гэта бюджэт ці это, знаешь, как любить губазик у своим стыле, там, прийти до каких-нибудь там предпринимальников и сказать, так, чувачок, или там пальцы у двери, альбо переличиваешь гроши на фонд.
6: Ох, насчет источника этих денег, там, конечно, все не так просто. Ранее Белпол публиковал письмо Карпенкова, которое он отправлял министру промышленности о том, что вот было бы неплохо, вот у нас такой фонд есть, чтобы, и было бы неплохо, чтобы, значит, на системной основе белорусские государственные предприятия начали бы какие-то суммы нам переводить. И он там упоминает, что у них уже предварительно согласована какая-то помощь, да, со стороны того же «Интеграла», со стороны ОАО «Александрийская». Мы попытались узнать, кто еще есть среди доноров этой организации. Разговаривали с бухгалтеркой фонда. Она, конечно же, нам ничего не рассказала. И сам фонд, понятное дело, нигде не афиширует, кто их спонсирует, кто их поддерживает.
5: Ну, на самом деле, вариантов источников может быть несколько, да, это может быть как какая-то там системная поддержка от органов государственной власти, либо от каких-то госпредприятий, да, либо это может быть такая поддержка от частных предприятий, потому что фонд очень удобная штука, глобально не нужно как бы раскрывать, кто тебе эти деньги задонатил, да, и вот как раз-таки через такие относительно анонимные структуры очень удобно как раз-таки проводить взятки и откаты, да, потому что ты не напрямую там условно приносишь кэш-чемодане, да, где тебя могут как бы за руку словить, да, а ты можешь там, например, вот крышует там, например, Карпенков какое-то предприятие, ты туда вот в фонд деньги перевел, да, типа вот пожертвовал, а они уже дальше там как бы сами раздербанили, куда им надо, к тебе как бы вопросов тоже нету, да, то есть через такие структуры вполне могут как бы проворачиваться тоже такие схемы. Я не утверждаю, что они так делают, но так может быть.
6: Я бы также хотел еще добавить, что когда фонд создавался, то типа на мероприятии, когда объявляли, что вот фонд создан, там, значит, пригласили разных людей, среди прочих гостей официальный телеграм-канал МВД, внутренних войск МВД, упоминал некоего Александра Зайцева среди приглашенных гостей.
5: Даже не так, Зайцева Александра
6: гостей.
5: Николаевича, по-моему, там было.
6: Да. На фото и видео его нет. То есть он не захотел светиться на фото и видео, но непосредственно пресс-служба сама его упомянула. Тот ли это Александр Зайцев, который нам всем известен? Ну, кто его знает?
5: Ну, я полагаю, что тот, потому что Александр Зайцев, он действительно очень крупный меценат, он очень любит как бы помогать там различным религиозным организациям, там, костелам, в частности, вот одному конкретному приходу, но, правда, выясняется, что как бы меценатство, это все, оно гроша ломаного не стоит, потому что, по сути, это просто оплата за услуги, там, от определенной епархии, от определенных представителей католической церкви, которые впоследствии как бы, ну, лоббировали его личные интересы по снятию санкций с него лично, с его активов из Бремена Групп в Германии, да, то есть у нас даже есть документ, да, вот у него есть такой дружок Лашук Игорь, да, Ксенс из Столбцов, который у него почему-то вдруг стал бизнесменом и владельцем его логистической фирмы, да, и вот Лашук, он сам писал, что вот Зайцев, значит, он вот столько-то вложил вот денег сюда на безвозмездной основе, столько-то сюда, вот совокупно, значит, он в этот весь католический долгострой, там, по-моему, ввалил $260,000, да, ну, то есть, как бы, у человека есть возможности, у него есть бэкграунд, значит, по там какому-то пожертвованию меценатству, почему он не может, помимо религии, поддерживать МВД? Да легко.
4: Я нагадаю, что с нами были журналисты-расследовальники бюро «Медиа» Ксения Везняковцева, Алексей Карпека. Чекаем новых расследований, гучных, и чекаем у эфиры. До встречи, живе Беларусь!
5: До встречи, живе!
6: До встречи!
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: У цэнтры ўвагі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе працуе беларуская дэлегацыя, якая складаецца з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады Беларусі, прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, наша госця Александра Мамаева, прадстаўніца КР, кіраўнічка дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у ПАРЕ. З ёй гутарыць мой калега Ўлад Гранеўскі.
1: Гость рацыі.
2: Хотя бы, как у нас такая была информационная именно эта размова про парламентскую ассамблею Рады Европы, между иншим, вы уже проанонсовали, что есть много новинок, и хочется их обмерковать. Что эти новины для белорусской демократичной супольности, для белорусов за мяжой могут нам принести?
3: Таки был вельми активный день, где было шмат изгадок Беларуси и подеев, связанных с Беларусью. Во-первых, это была раница, проходила контактная группа, это уже 9-я встреча контактной группы Рады Европы по Беларуси. То есть это менавіта узровень урада украинов Рады Европы, не парламентская. И это такая основная наша платформа, где мы сотрудничаем с Радой Европы. И там обмяковывали такий план активностей на наступные 2 года, подтримку Рады Европы. И вот мы, так как звичайно, проходимся по разных проектах. И там вельми шмат того, что закранает непосредственно белорусов. Да, это и праца по медиа, по правах человека, по молоди, по жанчинах, то есть вельми-вельми разные накерунки. Наша делегация так само выходит у одной из таких активностей, это такое узмацнение политического сотрудничества с демократичными силами. Шмат было информации про працу конгресса местных и региональных уладов, потому что зараз они рыхтуют и резолюцию, и такие доведник для мясцовых уладов, каб іх разаслаць, як працаваць з беларусамі, як вырашаць іх праблемы. То есть гэта такі люксембургскія рашэнні на мясцовым узроўні. Таксама абмяркоўвалі, то есть імплементацыю люксембургскіх рашэнняў, вось гэтых рэкамендацый па вырашэнні праблем беларусаў за мяжой. И створение, началась уже праца по створению такого IT-тула, то есть платформы, где будут лепшие практики собраны, где будут посылки на законодательство и такие короткие инструкции, и как працавать с белорусами, и как белорусам эти проблемы вырашать. Другая такая важная подея, какая отбылася, это слухание по резолюции ситуации в Беларуси литовского докладчика Эммануэля Зинкевича. Интереса. И это дебаты, скажем так, да, то есть приниматься эта резолюция, она будет на наступной осеньской сессии, а вот сегодня были такие его заявы, его выступ, и так само там и я, и Павел Павлович Латушко выступили за комментариями. То есть зараз рыхтуется эта резолюция, это еще одна такая махчимость нагадать про Беларусь.
2: И ну, только докладнее, господин да. Александр, как мы вот третье, мы обовязково до этого прийдем, да. Давайте вот тут докладнем, а на каком уровне это проходить эти дебаты, вот какие темы закранаются. Вот, например, вы про что сказали, что треба нечто добавить в эту резолюцию, и не ведомо, что вы сказали, что выдатная резолюция, и вот она файная, выдатная. Вот в каком ключе эти дебаты, вот, например, вот спинимся на резолюции.
3: Сам речь, окресливается вельми шмат темов, то есть такая перспектива с 2020 года, что отбывалося, то есть там ситуация не меняется, ситуация внутренняя, с репрессиями, с правами человека. Есть великий блок по уделу белорусского режима у войне, створение гибридных погрозов для Беларуси. Есть такие рекомендации и заклики до протягу тиску на режим и про санкции, и про некие дипломатичные каналы. Так само великий блок, зазумело, это на конт отказности режима Лукашенко, потому что у ПАРЕ поймались уже там 2 резолюции по отказности за незаконный вывоз украинских детей и включение Лукашенко у резолюции по трибунале, тому на это есть. У меня, как завсёды, темы это легализация, безпека, мобильность белорусов, тому шмат уваги там надается уже транснациональным репрессиям, то есть такого переследу белорусов за межой, да, это и позбавление пашпортов, махчимость их обновить, и такие непосредственные там переслед, и спробы вербовок, и тиск у там ликородному Беларуси. Вот все это там отлистовывается, да, там запыты у Интерпол, например. Ну и так само частка там есть, снова же, из ситуации рекомендации на конт захования белорусской культуры, на конт русификации, на конт незалежных медыя беларускіх. То есть гэта такая будзе усеабдымная, скажем так, резолюция. То есть калі там 2 года тому в студии не поймалася резолюция, она больше такая была политичная, скерованная на незаконные выборы у Беларуси и так далее, то вот гэта будзе и про демократичные силы, и про культуру, и про пытанне безпеки и так далее. И я еще так само закранула пытанне нашей делегации, там представительство парламентской ассамблеи Рады Европы, и мы вельмі б хотели поширить эту супрацу для нашей здесь резолюции. Ну, то есть 2 таких основных запыта от нас — это магчымасць удзельнічаць у працы не толькі падчас сесій парэ, але і паміж сесіямі ў Парыжы, калі там збіраюцца камітэты, і ў іх ёсць там не там 2 сустрэчы па 3 гадзіны, да, а там 2-3 поўных дня на працу, на слуханне. Вось мы б таксама хацелі прымаць удзел там, каб больш такога ўнёску ад нас было. І другое, гэта магчымасць прысутнічаць ужо ў зале пленарных паседжанняў, каб мы там не на балконе візітэс, да, то есть мы там ўсё роўна там слухаем. У нас там часта гэта так вельмі цікава, што калі там дакладчыкі, напрыклад, выступаюць узгадваць Беларусь, яны там заўсёды глядзяць на балкон, да, вельмі там прыемна, калі так спасылаюцца на там на нашу дэлегацыю, тых, хто прысутнічае ў зале. Але было б, канешне, добра, каб мы вось маглі ўжо ў зале прысутнічаць, не галасаваць, зразумела, але прысутнічаць і па магчымасці там выказвацца, калі, напрыклад, тэма тычыцца Беларусі. Такое мы будзем яшчэ зараз фіналізуецца асноўны

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: гурт «Барана», гурт аутентичных белорусских спевов. Само свято «Купалі» складается из нескольких этапов. Мы зараз проспевали спевы, которые, звичайно, на этапе сбору кветок и плетения венков. Ну, то бок, тусь про жаночую долю, про мары, про замужжа, як перекликается жаночий лёс с кветками. И баладная несколько песен про братки, про кветки, як брат с сестрой. И они вось недозволенным занимались и перекинулись у кветку.
1: А еще, як вогнище будет на паноправе?
0: Там будут інші, там будут карагодные спевы. И спевы на скликание, как скликать весь народ на свято. И спевы на сустречу уже сонца.
1: А вот чем они отрозниваются? Там, напевно, коли плетутся венки, они больше сумные?
0: От... И они больше, не то, что сумные, они больше такие медитативные и больше такие разважливые про будущий лёс, потому что и у девок засядеться не хочется, и неведомая какая доля после чакая. Вот такое разважание.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский довольно добро справляется у войне с Россией. На Могилевщине нашли целый арсенал зброи и выбуховых речев. У Китая презентовали первый в свете самоходный унитаз, который может перемещаться по доме.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1583 день украинско-российской войны. Российские войсковые спадорожники небеспешно сближались с финским спадорожником, який використовується для потреб Украины. Про это поведомляет выдание «Шпигель». Поводле звесток, 4 российские спадорожники подошли до финского аппарата на отлеглости меньше за 13 километров. Уличивается, что на низкой орбите объекты рухаются с худкостью. Каля 28 тысяч километров в годину такое сближение лечится потенциально небеспечным. Финский спадорожник здольный робить здымки с высоким разрознением и выкарыстовывается для разведывальных задач у темлика Украины. Поводле экспертов, сближение могло быть невыпадковым и несло характер технологичной проверки або демонстрации махчимости у космосе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский довольно добро справляется с войной с Россией. Подчас выступу у Белом доме Трамп отзначил мужность украинского лидера, а так само высокий узровень подрыхтовки украинских войсков. Заява прогучала на фоне поведомлений у американских СМИ об тем, что Трамп стал больше открытым до взмацнения тиску на Россию. Ранее ее неодноразово критиковал позиции Киева у войне. От 1 липня начнется эвакуация некоторых жихаров помежа у Черниговской области Украины. Говорка идет про 12 населенных пунктов, и про это объявил керовник Черниговской военной администрации Вячеслав Чавус. Але есть нюанс. Анонс у телеграм-канале Вячеслава Чавуса з'явился больше, чем за годину до того, как президент Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы для российских дронов у Беларуси спинили працу. Белорусская громадянская супольность выбудовує оборону от машины хлусни. У сучасной Беларуси грань помеж информованием и манипуляцией не просто размытая, и она метанакеравана знищается. Журналист, былый выкладчик журфака БДУ Дмитрий Никонович запустил видеокурс «Фабрика реальности», як распознавать пропаганду и не траплять под ее уплыв, каб дать белорусам инструменты супротиву агрессивной дезинформации, расповедая Дмитрий Никонович.
4: Это инкубационная программа Европейского Союза, которую курирует Литовский инновационный центр. Это конкурс, у яким я удельничаю, и у яким я уже в первом этапе перемог и отримал первые сроки на то, как распрацевать этот курс.
3: Меды у Беларуси дзейнічаюць у варунках несвободы. Пропаганда – один з галоўных яе складнікаў. Як кажа Дмитрий Никонович, гэты проект и пашырэнне актуальных ведаў и таксама падтрымка для навукоўцаў.
4: Гэта магчымасць заставацца мне ў професіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па умовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцію, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся, і па умовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін.
3: Нагадаем, у сусветным індэксе свабоды прэсы Беларусь на 165-м месцы са 180. Беларусь стабільна ўваходзіць у спіс краін са статусам несвабоды інтэрнэт, а гэта звесткі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэта, які робіць Freedom House. На Могилевщине у 52-годового жихара Могилева знайшли целый арсенал зброї и вибухових речей. Про это поведомили у Министерства внутренних справ. Подчас перетрусу правоохранники конфисковали карабин с оптичным прицелом, 2 гранаты, больше за 2 кілограми вибухових речей, амаль 100 патронов, а так само інші елементи зброї и вибухових прилад. Супроть мужчини розпочата кримінальна справа. Поводле Міністерства внутренних справ, ранее он уже був судимий за подобне злочинство и крадіжку. У Китая представили первый в свете самоходный унитаз. Прилада может самостоятельно перемещаться по доме, реагировать на голосовые команды и автоматично очищаться после использования. Распроцовка призначена передусім для пожилых людей и людей, которые имеют потребу у догляде. Робот використовує лазерные и ультрагуковые датчики для навигации, а после использования пропонує функции подмывания, сушения и дезинфекции. После завершения процедур унитаз вертается на специальную станцию, где автоматично очищается и подключается до да каналізацыі. У Кітаі навінка уже поступила у продаж. Яе кошт складае каля 4,5 тысяч долараў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 25 червня 26 году на сёння чацвер. Дзякуй спадарства, што вы з намі сустракаеце гэты дзень. Наперадзе праз 4 хвіліны на нашай хвалі новая госця рацыі.

0: 9.30 белорусский час, у Польши 8.30 отповедно. Кольки слова про надворье на сегодня и ближайшие дни так само закранем. Сегодня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков. Температура по ветру плюс 26-28, на берестейшине до плюс 30. Попереджение маем с оранжевым узровнем небеспеки от белорусских синоптиков, бо у пятницу, субботу, 26-27 червня отповедно. Так само на заходе Беларуси максимальная температура по ветру досягне уже 30-33 градусов. А что тычется гульного прогноза, то 26 червня месяцами прогремять на вольнице, короткочасовые дожди прогнозуются. 27 числа так само короткочасовые дожди и на вольнице. В особных районах порывистый ветер, и все это будет супольно с высокой температурой по ветру. Максимум, нагадаю, плюс 30-33.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У эфира новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшукі. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події у Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. У ночь на 24 червня были згуляны опошние матчи другого тура группового этапа чемпионату свету по футболе. У группе «Л» сборная Хорватии перемогла Панаму с ликом 1-0. Гульня прошла на ВМО «Филд» у Торонто. Один гол у матча на 54-й хвилине забил хорватский форвард Анте Будимир. Этот мяч дозволил гульцу Асасуны стать самым узростовым автором гола сборной Хорватии в истории выступлений команды на чемпионатах света. Будимир отзначился голом у брамы Панамы во взросте 34 года и 336 дзен, пересягнувший попередний рекорд Ивицы Олича, який у 2014 году у матче супраць Камеруна забил во взросте 34 годов и 277 дзен. Усяго за свою карьеру у национальной сборной Хорватии Анте Будимир забил 7 голов у 39 матчах. А вось 40-годовый паубаронца сборной Хорватии Лука Модрич згулял свой 200-й матч за команду. За гэты период он забил 29 голов и отдал 31 передачу, згулявши у 5 чемпионатах свету. Гулец Милана стал только 4-м футболистом у истории, якому удалось досягнуть гэтай отзнаки. После Лионеля Месси 201 матч за Аргентину, Бадера Альмутвы 202 матчи за Кувейт и Криштиану Роналду 230 матчов за Португалию. У группе «Кей» Колумбия перегуляла ДР Конго с ликом 1-0. Гульня прошла на эстадио «Акрон» у Сапапане. Таким чином колумбийцы другий раз в истории выиграли свои первые два матча на чемпионате света. Первый такой выпадок отбылся на Мундиале 2014, когда команда показала свой наилепший выник в истории выступлений на турниры и дошла до четвертьфиналу, где соступила Бразилии 1-2. Сборная Колумбии гарантовала себе удел у плей-офф этого Мундиаля. Один мяч у гульни на 76-й хвилине забил правый оборонца Кристал Пэлас Даниэль Муньес, для якого гэты турнір стал дебютным чемпіонатом свету у кар'єры. Для 30-годового футболіста гэты гол стал другим, бо раней Муньес визначився у браму зборної Узбекистана у першым туры. Даниэль Муньес стал 4-м колумбійським футболістом, який забив у своїх перших двух матчах за національну зборную на чемпіонатах свету. Раней подобним досягненням визначилися Адольфо Валенсія у 1994 годі, Хамес Родригес у 2014 і Йорен Міна у 2018 годі. Цікаво, что средний узрост стартового складу колумбийской команды в этом матче склал 30 годов и 183 дни. Рекордный показчик у истории выступления у сборной на турниры. Попередний рекорд был усталеван у первом туре теперешнего чемпионата у гульни супраць Узбекистана. У поравнании с той встречей головный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренса не зарабил ни водной замены. Итак, по выниках другого тура споборництва вызначились 7 с 32 командов, которые протягнут выступление у плей-офф турниру. Это национальные сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии. Все эти команды дотерминово обеспечили себе выход в 1/16 финалу турниру. Так само 5 из 48 национальных сборных стратили любые шансы выйти в плей-офф, финишовавши на 4-й позиции в турнирной таблице своих групп. Говорка идет про команды Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы. Программа заключенного третьего тура группового этапа распочалась вчера одночасовыми матчами у группе «Б» Боснии и Герцеговины с Катаром и Швейцарии с Канадой. У первом матче башняки выиграли у катарцев с ликом 3-1. Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» у Сиэтле. На 29-й хвилине лик открыл боснийский нападающий Керим Сэм Алайбегович. Для 18-годового форварда Зальцбурга это дебютный гол на чемпионате света. Затем на 34-й хвилине гульни левый оборонца сборной Катара Султан Альбрайк отзначил скончыўся аўтаголам. Гэта 10-ы аўтагол на цяперашнім чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір у 2018 годзе 12 аўтагалоў. Пасля гэтага лік стаў 2-1. На 42-й хвіліне адзін гол адквітаў паўабаронца катарцаў Хасан Аль-Хайдас і зафіксаваў лік на табло 3-1 на 80-й хвіліне баснійскі паўабаронца ліберца Эрмін Махміч. У другім матчы Швейцария выиграла у Канады с ликом 2-1. Сустреча прошла на стадионе BC Place у Ванкувера. Сборная Швейцарии двойче забила Канаде на початку другого тайма. У обоих голах удел принял центральный полуоборонца команды Жан Манзамби. Спочатку на 46-й хвилине он ассистовал Рубену Варгасу, а затем на 57-й хвилине забил сам. У попередней гульни супроти Боснии и Герцеговины 20-годовый швейцарец отзначился дублем, вышедший на замену. Один гол на 76-й хвилине отквитал Канаду. Дыскі паўабаронца Royal Union Давід Праміс. Такім чынам з групы B у 1/16 фінала выходзяць Швейцарыя і Канада, і гэта будзе поўны камплект каманд гаспадароў турніра на гэтай стадыі. А каманда Боснія і Герцагавіны, якая заняла трэцяе месца, будзе чакаць вынікаў іншых групаў, каб патрапіць у лік 8 лепшых з 12. Сёння ж у групе C ўжо згулялі Марокка з Гаіці і Шатландыя з Бразіліяй, а таксама ў групе А Чэхія з Мексікай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка з Паўднёвай Карэяй. І ўвечары нас чакаюць разборкі ў групе Пие, где сгуляет Кюрасао с Кот-д'Ивуаром и Эквадор с Германией. Беларускі нападаючы Ян Прыёмка далучыўся да асноўнай каманды варшаўскай палоніі на перадсезонным зборы. У мінулым сезоне 18-гадовы форвард правёў 24 матчы за палонію да 19 гадоў, забіўшы 6 мячоў. Таксама ён згуляў 2 паядынкі за юніёрскую зборную Беларусі і вызначыўся 2 галамі. Асноўная каманда палоніі завершыла мінулы сезон на 6-м месцы ў 2-м дывізіёне чэмпіяната Польшы па футболе, набраўшы 53 ачкі. Учора беларуская тэнісістка Ірына Шыманович, нумар 216 рэйтынгу WTA, у паўфінале кваліфікацыі Умблдона з лікам 2-0, 6-4, 6-2 абгуляла бельгійку Грет Мінен, нумар 195. У фінале Шыманович згуляе з канадыйкай Катерын Себау, нумар 245. Учора ж таксама іншая беларуска Алесандра Сасновіч, нумар 124 рэйтынгу, абгуляла аўстралійку Сторм Хантер, нумар 185 у матчы другога круга з лікам 2-1, 5-7, 6-1, 7-5. У фінале адбору суперніца Сасновіч стане таксама канадыйская пераможца US Open 2019 Б'янка Андрієску, нумар 180 сусветнага рэйтынгу. Міжнародны алімпійскі камітэт зацвердзіў змены ў алімпійскай хартыі, накіраваныя на ўзмацненне палітычнага нейтралітэту спорту. Прынятыя папраўкі ўзмацняюць фармулёўкі, якія падкрэсліваюць, што спорт павінен быць свабодны ад палітычнага ўмяшання. УМАК заявілі, што гэтыя рэформы накіраваныя на абарону спартоўцаў і спартовых спаборніцтваў ад знешняга ўплыву, а таксама на недапушчэнне выкарыстання алімпійскіх гульняў у палітычных мэтах. Акрамя таго, сябры камітэта падчас галасавання ухвалілі змены, якія датычацца фармавання спартовай программы олимпийских гульняв. Згодно с новыми правилами, починаючи с летних олимпийских гульняв 2032 года, для включения в программу летних и зимовых олимпийских гульняв будут оцениваться особные дисциплины, а не виды спорта в целом. Это означает, что МАК сможет больше гнутко визначать, какие конкретные дисциплины уходят в олимпийскую программу, независимо от статуса усяго виду спорта. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорта, у черговом выпуску на хвалях. Радую рация.
1: Спорт экспресс.
3: Несломанные, нестрымные.

0: Польши. Трансграничное радио FM.
1: Прононсуем ближайший выпуск новин. В Венесуэле отбылись два могутные землетрусы. Ради Европы рыхтуют черговую резолюцию по Беларуси. Про это да иншее подробязнее про 8 хвилин.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: У Венесуэле отбылись два могутные землетрусы. У Ради Европы рыхтуют черговую резолюцию по Беларуси. Белорусский футбольный клуб не может отримать гроши про санкции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Венесуэла отбылись два могутные землетрусы магнитуды 7,2 и 7,5. Подземные штуршки были зафиксованы с розницей меньше за хвилину и привели до разбурения у столицы краины Каракасе. Улады ввели режим надзвичайного становища, закрыли международный аэропорт и распочали масштабную выратовальную операцию. Поведомляется про обвал будинков и людей, которые могут находиться под завалами. Официальные известки про колькость загинулых и потерпелых покуль не опубликованы. Однако геологическая служба Злученных Штатов попереджает про высокую вероятность значных человеческих ахвяр и масштабных разборений. У парламентской ассамблеи Рады Европы идут працы над черговой резолюцией по ситуации у Беларуси, якую планують принять на осенской наступной сессии. Про это рассказала Александра Мамаева, представница координационной рады и керовничка делегации белорусских демократичных сил у ПАРЕ. Это будет больше поширенная резолюция, якая закране наступные темы.
4: Там обмяковывали план активностей на наступные два года по рынку Рады Европы. И вот мы, так как звычайно, проходимся по разных проектах. И там вельми шмат того, что закранает непосредственно белорусов. Это и праца по медиа, по правах человека, по молоди, по жанчинах. То есть вельми разные накеунки.
3: А над этой резолюцией працюет команда Эммануэля Зингереса, депутата из Литвы. Он генеральный докладчик ПАРЕ по ситуации с правоборонцем. Супрацовничая активно с белорусской делегацией, удокладняет Александра Мамаева.
4: Наша делегация так само уходит в одну из таких активностей. Это такое узмацнение политического сотрудничества с демократичными силами. Шмат было информации про працу Конгресса местных и региональных уладов, потому что зараз они готовят и резолюцию, и такие доведник для местовых уладов, как их разослать, как працевать с белорусами, как решать их проблемы. То есть это такие люксембургские решения на местовом узровне.
3: У парламентской ассамблеи Рады Европы прошли дебаты у рамках працы над резолюцией, где выказывалась и белорусская делегация. Нагадаем, летняя сессия парламентской ассамблеи проходит у Страсбуру до 26 червня. Белорусский футбольный клуб «Торпедо Белас» жодина не может отримать гроши от УЕФА за удел у Еврокубках про санкции супрать своего фундатора предприемства «Белас». Про это расповел начальник управления спорту Менского областного выконавчего комитета Роман Кузнецов. Клуб за пошние три года повинен был отримать больше за 2 миллиона долларов призовых, однако выплаты не были проведены за забороны финансовых операций с компанией, якая находится под санкциями Европейского звязу. Повод для официальных сумочек в Евразвяза санкции супраць Белаза уведены за его роли як державного предприемства, якое подтримливает режим у Беларуси. Польский суд отменил ранее призначенную дату передачи 7-годового хлопчика с Беларуси его биологичному батьку, який живе в Менску. Про это поведомила опекунка дитяти Ганна Ковалева у социальных сетках. Ранее Варшавский суд постановил передать хлопчика, який має международную оборону у Польщі, биологичному батьку. Передача была запланована на 27 червня, однако после разгляду апелляции дата была скасована. Дитя разом с семьей переехало в Польщу в 2021 году и отримало международную оборону. Позднее польские органы опеки передали хлопчика у приемную семью. Решение суда выкликало широкий громадский резонанс и поддержку с боку правооборонных организаций и активистов. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Палова гора перейшває тільки час від часу. Ми пригадуємо, що в Білорусі він проходить як год жінчини. Улади в Мінську працюють поводлі графіку мероприємств, які раніше згадніли, де пригадуються в жінчинах час від часу. Інформації з'являються у білоруській ідеологічній просторі. Пригадали у нашому ефірі тут у студії Улади Гриньовські. Запрошую вас на програму «Ми бачимо». І так само вітаю наших гостей сьогодні гита. Перша намісниця представниця по соціальній політиці об'єднаного пераходного кабінету Юлія Міцкевич, де представниця фемгрупи Білорусі, засновальниця ініціативи супрацьгендерного гвалту «Ні одної» Станіслава Терентьєва. Гутаримо про год жінчин, про атмосферу гэтага паўгоддзя.
0: Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Так нечакана, так, Александр Лукашенко, 2026 год, аб'явіў годам жанчыну. Увогуле былі такія меркаванні, што, не ведаю, прыдумалі гэта ў самы апошні момант і вось вырашылі, што гэты год будзе годам жанчыны, бо неяк у мінулым годзе не было ніякіх прадпасылак, што акурат праблемы нейкія з жанчынамі ў Беларусі, гэта праблемы будуць вырашаць. Я абавязкова спытаюся ваша меркаванне, вось як вы глядзіце на гэты год. Першае, што я хачу выдзеліць, вось тыя мерапрыемствы, за якімі мы сочым, гэта пэўны фармалізм. Я скажу, што я маю на ўвазе. Недаўна вось была такая абвестка, там святкаванне дня горада, ля-ля-ля, 3 рубля, нібыта яны праводзяць конкурс касцоў, і абвестка такая, такі дадатак да гэтага конкурса касцоў, што ў год жанчыны, відавочна, да гэтага курсу запрашаем, цытата, прыгожую частку чалавецтва. Прайшоў гэты конкурс, адчыталіся, што две прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва таксама далучыліся да мужчынаў і паўдзельнічалі у гэтым конкурсе касцоў. Ну і ведаеце, ну рэальна яно неяк так выглядае, што тых жанчын то табе да касцоў прылепіць, то там прылепіць да нейкага сходу, дзе таксама размова нібыта пра правы жанчын. Фармалізм, вось гэта маё такое вызначэнне. Першае гэтага слова. Крымская Юля, вось як ты пакаментавала такое маё меркаванне?
3: То я бы полностью согласилась с тобой с этим формальным подходом, и не только даже с формальным. Для меня это выглядит все с такой приставкой псевдо. Мы будем делать год белорусской женщины, но это такой псевдоповод для того, чтобы на самом деле не говорить про права, про проблемы, про запросы, интересы женщин как социальной группы с разными уязвимостями. А все это мы запихнем под ковер, при этом будем делать вид, что мы всячески подчеркиваем про роль женщины, важность и так далее. Но все это опять-таки спускается сверху в разные, например, исполкомы, сельские советы или в Белорусский союз женщин, где приказами, указаниями говорится, что нужно что-то делать. Вот что-то нужно делать и подчеркивать значимость этой инициативы.
2: Станіслава Калявска, як ты бачишь это пытание? Ці можу тебе іншае адчуванне? Такого нема адчування, як у мяне?
4: Это такая подмена понятий, когда одной рукой у нас объявляют год женщины, закрывают глаза на какие-то структурные проблемы, на ситуацию с проблемой там домашнего насилия, с экономическим неравенством. Оно нам показывает красивую картинку, вытаскивают этих бедных женщин, заставляют их еще больше поработать, отчитаться, сделать какие-то красивые лозунги, написать об этом в медиа и в статьях. Но в тот же момент принимается закон о пропаганде бездетности, о давлении на КВИВ людей. И получается, что год, когда мы приглашаем права, потребности женщин, ухудшаем им жизнь на законодательном уровне.
2: Провел эту цитату, меж иншим, про то, что на гэты конкурс так запрашаюць прыгожую частку чалавецтва. Мне здаецца, што гэта само па сабе ўжо нейкі такі штамп, які гадоў 20, калі не 40 гадоў, ужо абсалютна не актуальна. Так, вось у сучасных рэаліях нейкі іншы падыход, вось гэтыя людзі, якія вось яшчэ выкарыстоўваюць такія фразачкі, што вось, калі ласка, зараз мы зробім мерапрыемства для прыгожай часткі чалавецтва. Як вам здаецца, могуць яны нешта такое цікавае, крэатыўнае падрыхтаваць і, ўласна кажучы, нейкім чынам змяніць менять свой подход, да, женщины? Станислава, с тобой хотел бы застаться.
4: Такой подход можно встречать не только у чиновников нашей Беларуси, но и также у представителей демократического сообщества и общественных организаций. Это такой сексизм, который годами процветает. Конечно, если ты хочешь там действительно подумать, что можно улучшить положение женщин, можно всегда спросить у самих женщин, да, чтобы, во-первых, сами женщины сказали, что им нужно, сказали, какие у них потребности, получили какие-то инструменты и возможность влиять на принятие решений. Причем, опять же, повторюсь, это касается везде. И всех ситуаций, да, не только государственного управления у нас в стране, но и в тех процессах, в которые мы погружены, как белорусы и белорусские, и в эмиграции, и в каких-то других процессах в том числе.
3: Согласна со Стасией в первую очередь, но здесь есть еще один такой момент, что демократическим силам и тем мужчинам, которые по-прежнему еще используют какие-то гендерные штампы сексистские, типа там про прекрасную половину человечества или красивых женщин и все такое. Есть мы, такие как watchdogs, как мы себя называем, которые могут им на это указывать, и мы это постоянно делаем. И так или иначе, какой-то процесс образовательно-просветительский происходит, и кто-то из них начинает по-другому действовать. Это из позитивных. Но что касается государственных чиновников, тех, которые есть в нынешней Беларуси в политическом режиме, то там, конечно, им на это никто не указывает, поэтому они продолжают все это копировать и продуцировать. Но тут есть еще один момент. Я вспомнила, что недавно специальный рапортер по правам человека ООН Нильс Мажейкис давал доклад, и он назвал один из показателей того, что происходит, ну, помимо репрессий, это такая тотальная советизация. Это все, это как раз из очень такого советского прошлого, когда в передовицах, там, не знаю, в газете «Правда» или в каких-то таких подобные штампы, ну, встречались, наверное, каждый день, и такое отношение к женщинам, как к объектам, как к украшению, всему, что с этим связано. И это, конечно, примечательно, особенно, когда речь идет, я так понимаю, про конкурс косцов, то есть тех, кто косит, да, то есть женщины наравне с мужчинами вышли и продемонстрировали свои способности, но при этом все равно идет отсылка к их внешности. Спрашивается, зачем это делать? Ну, потому что никто не думает и просто воспроизводит то, что привычно, и то, что сейчас воспроизводится еще чаще, чем раньше.
2: Ну так, але советизация Беларуси на давно уже добывалась, они же сами генерация тем, что они, умовно кажучи, последовники вось той советской системы, якая была на протягу кольки там годов, 80-90 годов.
3: Да, абсолютно, но были периоды, когда это как-то уходило, наверное, на второй план. Помните, был период диалога Евросоюз-Беларусь, когда все-таки было очень много прогресса, в том числе и в нарративах, и это уже не так употреблялось, но сейчас это такой очень сильный откат назад, гораздо больше, чем даже в 2020 году или в начале 2000-х, и это очевидно по разным показателям, и этот год женщины, мне кажется, это тоже такая вот практика из очень далекого прошлого.
2: Я, мне кажется, начал с некой такой нудной вельминутки, так, о проблемах начал говорить, вот такое мое трошки негативное восприятие этого года. Какие ваши такие огульные назирания, коли говорить в угле про этот год женщину, как он идет, как он проводится? Ну, вот, окромя, ну, таких неких формальных, мне кажется, мероприемств абсолютно. Хотя там же был некий женочий форум, якийсь там из России коуч приезжал и женщинам расповедал про то, как треба развивать свою сексуальность. Навод Беута про это писала, что там некий российский коуч, супер-супер-стар, признаюсь, я не ведаю, бо не траплялся ее нигде. Але Беута там писала, что вот там некий форум женочий проходил, некий супер-стар-коуч из России приехал и будет белорусским женщинам тлумачить, как знайти свою сексуальность. Боже, нечто вы в этом ходе так само зауважили позитивного. Вы усмехаетесь, девчата, что коуч той ничему не научит белорусских женщин. Станислава, Кривоска, твое бачение.
4: У нас опять начинают женщину просто не сводить до функции. Женщину, которая должна рожать, ублажать, веселить, украшать, при этом успевать работать, успевать заниматься семьей, потому что очень часто в основном вся нагрузка ложится на женщину, должна заниматься старшими родственниками, должна решать какие-то ментальные вопросы и в целом следить за всем тем, что происходит, за менеджментом в семье. И при этом еще должна быть веселая, позитивная, красивая, счастливая, украшать собой весь этот мир. Ну и, конечно, я отслеживаю все какие-то новости только по тем вспышкам в медиа, которые появляются. Сложно, конечно, судить о том, как на самом деле это происходит в Беларуси, не находясь там. И тут сложно тоже лукавить и говорить, что я знаю все, что происходит на местах. местах, то, что дается в паблик, и то, чем, видимо, говдятся, что хотят продемонстрировать, это меня, конечно, больше выстраивает и от коучей различных этих показательных выступлений. Опять же, работая с женщинами, с потребностями женщин, я вижу, что ситуация только усугубляется. Это вопросы насилия, это какая-то помощь правовая, это экономическая ситуация и так далее. Это возможность в целом выезжать куда-то, образовываться, узнавать что-то, чем-то интересоваться, потому что все эти возможности у нас схлопываются. Конечно, тут найти позитивные моменты очень сложно. Вот. Ну, из хорошего, что некоторые пытаются писать феминитивы в медиа. Вот. Может быть, Юля более позитивна.
2: Державная медиа так само використовують феминитивы зараз?
4: Да, были попытки замечены.
2: А чому ты говоришь, что спробы? Это отрабатывается, что не пошло далее, или просто пару разов зауважили?
4: Были разы. Я заметила несколько раз. Это были попытки, я их поддерживаю. Вот. Не всегда они были удачны, но за стремление спасибо.
2: До речи, в белорусском демократичном сиротку так само с феминитивами вельми шмат можно дискутовать, але мы про это на полностью не будем дискутовать. Я, до речи, за, мне здається, что они просто мають увайсти у наше життя. І... А, я не ведаю, я просто ситуацию рассказываю. Ну, ось, коли говорить, например, про женщин, которые керуют, так? Мы докладно ведаем, что у нас есть король, королева, цар, царица. Ну, то есть мы ж не называем Екатерину некую другую королем, так? Ці царом. Мы поговорим царицей, бо она керувала там у неким 18-м стагодзе. Тады была потреба придумать, умовно кажучи, той фемінітив. Зараз у нас у 21-м стагодзе першая президентка з'явилася у 60-х годах у Аргентині, увогуле, коли казати, ну то откуль мог гэты фемінітив увайсці у життё, коли до гэтага у нас ніяких президентів не було, а керували тільки мужчини. Гэта абсолютно про гэта. Юль, ну вось бачиш, Станіслава говорить, що, може, ти знайдеш які позитивні речі во всіх гэтых ідеологічних пропагандистських штуках?
3: Нет, я не найду. Я только скорее на посмеяться иногда от кринжовых вещей, которые случаются. Причем, думаю, они не специально, но вот они показательны с точки зрения, например, того же визуала про, на самом деле, отношение к белорусским женщинам. И по этому поводу я вспоминаю два момента. Первый — это этот постер и битборд, и не один, которые висели в разных городах, на котором было написано «Год белорусской женщины», и где-то, наверное, две трети занимал портрет Лукашенко. Ну, и это все, что вы должны знать про то, как выглядит белорусская женщина. А второй момент, я не помню, в каком-то районе тоже был какой-то конкурс, по-моему, и поставили, я бы сказала, надгробную плиту. По крайней мере, она так выглядела в таком черном, наверное, граните или мраморе, я не помню, и тоже было написано «Год белорусской женщины» там, и какое-то посвящение. И
2: вот так, это да, вот... речь, потом ее наменяли, это, ну, с резонансом.
3: Да, но такая, абсолютно, но изменения не намного улучшили саму эту идею, вот этот визуальный образ, да, отношение к женщинам. И нет, для меня это все абсолютно действительно такое декоративно-декларативное, поскольку Станислава абсолютно права, что положение, ситуация ухудшается, женщины находятся под большим прессингом, под репрессиями, с разных сторон попадают под это, и не только с точки зрения там законов против бездетности, под которые в первую очередь попадают женщины вот этой пропаганды, да, но и многих других моментов, и не только женщины-политзаключенные, но и в целом, и репродуктивные права уменьшаются, и каким-то образом поражаются, и вообще ситуация ни на каком из направлений, ни на рынке труда, ни в сфере образования, медицины, ни тем более с домашним насилием не становится лучше. Реальные проблемы женщины никто не решает, потому что никто не обращается к ним, никто не делает никаких исследований, не дают статистику, все скрывается, поэтому мы можем только исходить из связи с теми женщинами, которые остаются в Беларуси, получать информацию от них непосредственно. Какие-то вопросы стараемся подсвечивать и решать настолько, насколько мы можем.
2: Зауважаются наши гости, награю с нами первая наместница представница по социальной политике Объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич, да и представница фемгруппы Беларуси, основальница инициативы супраць гендерного гвалту не одной Станислава Терентьева. Протягиваем программу.
0: Мы бачим публицистика де интервью на Радио Рация.
2: Мы окрасили уже, что есть проблема, так, и про их будем далее говорить. Я хочу, как мы, знаешь, отказываюсь на одно такое пытание. Но все ж таки, да, житё поделилось на до 20-го года и после 20-го года. Вот, напевно, перед 20-м годом вы ж так само, не веду, это официальные союзы женщин супрацоўнічалі, назирали, как они працуют. Кены так само зараз робят ставку на это официальные профсоюзы женщин. Неужо там вот о проблемах увогуле никто не будет говорить? Нема никаких у нас посылок думать про то, что все ж таки, ну, хоть некие локальные проблемы женщин, и они, сапраўды, эти державные профсоюзы смогут узнять, подускатывать, вырашить неким чином их. Все ж таки зараз таки час, что не до решения проблем. И увогуле нельга у Беларуси говорить, что эта проблема есть.
4: Я бы сказала, что мы не можем, конечно же, опять не погруженные в эти процессы, утверждать, что ничего не решается, да? Но мы можем смотреть на те результаты, то, что мы видим. Мне кажется, такая проблема у нас в стране сейчас, что любая критика воспринимается не как критика конкретной сферы или конкретного какого-то положения. Какие-то нападки на власть и люди из-за того, что не понимают, как работает процесс принятия черный ящик, да, что можно сказать, а что нельзя сказать, чтобы это не считалось как предательство, не расценилось как критика, выбирают вот в этом общем поле непонимания, как двигаться, какие-то вещи умалчивать или очень мягко, вероятно, про них говорить. Поэтому я бы сказала, что даже если про что-то говорится, да, что-то поднимается, что-то обсуждается, да, где результат? Это структурные проблемы, и многие из них требуют такой политической воли, изменения на уровне принятия решений. Не обязательно там менять конституцию, хотя местами бы и следовало, но как минимум те решения, которые на уровне исполнительной власти, там, в районных центрах, городах и так далее. И вот этих изменений по той, опять же, статистике, по тем данным, по той публичной информации, что у нас есть по ряду проблем, я не вижу. Опять же, очень сложно работать в поле, где ты эту информацию собираешь по крупинкам, да, где люди боятся чем-то поделиться. У нас у многих ухудшился доступ к нашей целевой аудитории. Я думаю, что даже не в каких-то темах проще, потому что когда, например, у женщины проблемы с домашним насилием, она обращается туда, куда находит помощь, да, там уже нету каких-то надстроек, да, что это там в эмиграции, что это какая-то, возможно, позиция, что это связано с там, протестами 20-го года. Это уже не важно, важно, что нужна помощь, нужно обратиться. Поэтому у меня есть какой-то выход на людей. Но вот мы многие потеряли связь, чтобы понять, какие реальные ситуации, какие реальные положения в ряде сфер, где мы просто ограничены в своих возможностях. Я надеюсь, что они поднимают эти темы. Я надеюсь, что что-то решается. Но, к сожалению, общая картина только ухудшается.
3: Ты сказал про профсоюзы, государственные...
2: Профсоюзы, жаночая организация, вот это. Но они же там нечто мают робить. Они же не могут только вот шильды такой быть.
3: Да, безусловно, но какие-то мероприятия, наверное, проводятся. И мы видим даже по публикациям в СМИ. Но нужно же понимать, что тот же самый Белорусский союз женщин имеет очень четкую повестку и четкую артикуляцию того, как они к этому относятся. Председательница этого союза говорила о том, что для них понимание равенства – это когда женщина может быть одновременно строить карьеру и при этом заниматься домом, воспитывать детей и быть счастливой.
2: Супермен таки.
3: Да, да, но это такой неопатриархат в чистом виде, когда уже женщинам как патриархате не говорят, что у них совсем нету никаких прав. Зато говорят, что да, вот, пожалуйста, можете строить карьеру и заниматься тем, чем вы хотите. И при этом на нее накладывается еще двойная, тройная нагрузка по домашним заботам и делам. И при этом она еще обязательно должна выглядеть там счастливой и радоваться жизни. Но это же не говорит о том, что каким-то образом, как правильно сказала Стася, решаются проблемы на структурном и системном уровне. И опять-таки ни один профсоюз в Беларуси на сегодняшний момент, как и ни одна организация, какая бы она ни была, тем более женская, не может быть не в логике существующей идеологии и существующего режима. Не может просто поднимать те вопросы и те проблемы, которые есть, если это каким-то образом не следует линии партии, да, условно говоря, то есть идет вразрез с государственной политикой. Если тот человек, который называет себя президентом, очень четко заявляет какие-то абсолютно шовинистско-сексистские вещи, то никто не будет ему перечить и говорить про какие-то права женщин или там про гендерное равенство. Гендер вообще назван национальной угрозой в нынешней Беларуси, согласно концепту национальной безопасности. Поэтому, безусловно, мероприятия можно проводить разные. Знаете, там коуча пригласить, который будет рассказывать женщинам, женщинам про их сексуальность почему-то, как будто бы он знает об этом, и вообще женщина, ну как бы и мужчина, который про это говорит, это просто какой-то нонсенс. То есть, в принципе, ничего о нас без нас, он давно утерял актуальность в Беларуси. Надо же помнить, что все женские организации, в том числе сервисные, которые помогали, уничтожены еще в 21-м году окончательно. Те, которые остаются еще работать и как-то что-то пытаются делать, они все-таки есть, да, их немного, но они тоже не могут позволить себе действовать так, как бы им хотелось. Все равно приходится как-то мимикрировать.
2: Просто хотел звернуть увагу, вот я сказал, что вот мы запомним этот тезис про то, что вы говорите, что у вуголе становище женщин в Беларуси погоршилось в этом годе, у этом годе женщин. Каворка идет про этот закон, который мы называем о пропаганде, бо там, здається, собрали пропаганду усяго и чаут-фри, и так само інших питанняў. Я не ведаю, но мне здається, что, калі б нехто думал про политику в Беларуси, мне здається, про гэта речу в уголе не думаюсь. Ну, бо, напевно, кто-то подумал, что, может, аккурат гэты закон у гэтым годе, калі у нас год жанчыны, то, напевно, не варта яго прымаць. Ну, як бы, ну, год жанчыны, все-таки год жанчыны. Можа, у наступным годзе прымем гэты закон. Але там, мне здається, нават не думаюць про гэта. Умовно кажучы, год жанчыны яны абвесцілі, гэта, калі ласка, там, жаночая организация, вы там проводите какие-то мероприемства, и каждый районный выконавчий комитет проводит некие мероприемства, проходит там, не ведаю, у детячих садках конкурсы малюнку, як дети малюют свою мать и так далее, и так далее. А вот принятие этого закону, який умацовывает вот эти репрессии, умацовывает страх у громадства, это абсолютно особная такая стежка, по якой вот идут державные органы, не ведаю, силовики те же, кто там их вдумляет, продумляет, як эту политику будовать.
4: Я просто думаю, что в голове все очень логично и все складывается, потому что это год не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетность и говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, да, женщина, которая там хочет 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
2: Мне кажется, это супер нелогично, да, их это в уголе оторва, да, а вот Стася, например, говорит, что в головах чиновников это абсолютно логично, женщина так и повинна думать. То есть, власне, кажется, что женщина повинна прочитать этот закон и сказать, о, супер. Ну, то есть, я не такую женщину бачить. Все, она прочитает этот закон и скажет, о, дякую Александру Рыгоровичу за такой закон, и он нам потребен.
4: Я думаю, что так же и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление, или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких-то функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
3: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности и пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить вот этот вот, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины. Там очень четкий маркер стоял такой. Год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику. И да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина, жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать. Да, ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальностей.
2: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
3: Да, конечно, да. Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже, мама, папа, я, дружная семья, муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
2: Полова года прошло куда женщину, и как выник, это будет именно это принятие этого закона.
4: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
3: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами и с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: Оговорка идет об артикуле 19.16 Кодекса об административных правопорушениях, пропаганда гомосексуальных отношений, змены пола, бездетности, педофилии. Он вошел у МОЗ 19 червня. Правооборонцы перестерегают социальные сетки лепш переглядеть, да справдить, те нечто на этот конт не писали. С такой рекомендацией завершаем нашу программу. У студии был Улата Гриневский. До новой встречи.
0: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Парламент Румынии подтримал законопроект об объединении с Молдовой. Белорусская тема протягивает гучать у Страсбуру. У Калифорнии отсвяткуют купали на березе Тихого океана.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Палата депутатов парламента Румынии подтримала законопроект об объединении с Молдовой. Документ был ухвалений у рамках процедуры тихого принятия, коли инициативы автоматично лічатся принятыми, коли их не разглядели або не отхилили у визначений термин. Теперь законопроект будет передаден на разгляд Сената Румынии. Инициативы предугледжує початок перемовов с уладами Молдовы на конт махчимого политического объединения двух краин. У тексте так само говорится про уповноважение Урады Румынии почать отповедный процесс. Як повідомляє німецька хваля, питання об'єднання Румунії і Молдови у опушні гади обмірковується на фоні європейської інтеграції Кишиньова і зміну у громадських настроях. Поводле опитання у Румунії і Молдові існують як прихильники, так і працівники гэтай ідеї. Белорусская тема протягивает гучать на летней сессии парламентской ассамблеи Рады Европы, якая до 26 червня проходит у Страсбуру. Белорусский политик, сябр делегации демократичных сил Павел Латушка окреслил тон дискуссии на международной пляцовце и рассказал, про что звертают увагу зараз европейские политики у белорусской справе.
4: Я имел возможность выступить на политическом комитете, членом якого я являюсь, парламентской ассамблеи, и там обмерковывалось питание подрыхтовки доклада по ситуации у Беларуси. Беларусі планується, що гэты доклад ён уже фактично падрыхтаваны, планується, що ён буде прыняты на вераснёўскай сесіі парламенцкай асамблеі Савета Європы, рыхтуе яго літоўскі парламентарый, з якім мы маем вельмі добрыя адносіны.
3: Сфокусованная увага на Беларусь, коли казать об выниках працы на полях парламентской ассамблеи Рады Европы. Першопочатковое питание безпеки у регионе, а так само транспомежных злочинств удокладняя Павел Латушка.
4: Гэты доклад дасць аналіз унутранай сітуацыі ў Беларусі, што адбываецца з рэпрэсіямі, палітыка рэжыму. Таксама аналіз будзе знешняй палітыкі Лукашэнкі, тых пагроз, які ён стварае членам Савета Европы, ну, перадусім, канешна, і Украіне, і суседзям Беларусі, членам Еўрапейскага саюза і НАТО. Выступаючы ў падтрымку гэтага дакладу, я таксама прывёў лічбы, колькі палітзняволеных у Беларусі, якія метады транснацыянальнага пераследу ажыццяўляе Лукашэнка.
3: І ўжо сёння, 25 чэрвеня, у ПАРЕ пачынаецца дыскусія над резолюцией об стане белорусской культуры и репрессиях у дочинения до дзеячоў культуры. Сам Павел Латушка выступить перед комитетом по культуре не только як сябр белорусской делегации, але и як былы министр культуры Беларуси. Подчас визиту на Белостокчину лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий наведал Белорусский музей у Гайноцы и поделился своими развагами про роль культуры у захаванні национальной идентичности. Поводле правоборонцы, досвід Гайновки заслуговує особливой уваги. Бо тут удалося зберегчи белорусскую мову, культуру и историчную память у натуральном громадском осяроддзі.
5: Белорусскости и культуры, тут люди все один одного ведают, живут разом десятигодзями. Выдатнейший узор для любого районного города в Беларуси, который мог бы развивать свою культуру вот по таким узорам. Заховывать свое, вот, и мкнуться это показывать, и выховывать у белорусов почуццё там гонору за свою историю, за свою малую родину. Вот это у нас недостатково.
3: Белорусский музей у Гайнерце узник дякуючи шматгадовой праце и коллекционерской деятельности Костуся Майсені, який собрал уникальную коллекцию материалов про историю и культуру белорусу-падляша. Подчас наведывания музея Беляцкий так само узгадал уласный досвід створения литературного музея Максима Богдановича у Менску и отзначил важность локальных культурных инициатив для захования национальной спадщины. Белорусские купали 28 червня отсвяткуют на березе Тихого океана. У программе «Плетение венков», «Купальское вогнище», традиционные песни, презентация нового купальского спевника с Варшавы, танцы, гульни, обрады и пускание венков на воду. Мероприемство проведут Сержук Довгушев и Надея Нортон. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у Дніні на білорусько-польському поміжжі змінливая хмарність, істотних опадків не чекається. Температура повітря від 26 до 28, а по Берестейщині до 30 тепла. Ветер повночно-заходний, від слабого до умеренного, атмосферний тиск крыху вищий за норму. Вітаю, шановне господарство, четвер. Сьогодні на календарі 25 червня. Як завжди, не глядячи ні на що, доброго дня да доброго настрою, зычить усім білоруської радіо рації, де я, Олесь Дубовець. Запрошаю черговую музично-информационную годину на наших хвалях. Тут океан Эльзы, Кендл Бокс, Ира, без назвы, Флитвуд Мэг да иншия. Не у забаве сустракаема Яна Морданя, як завжды. Ён с архивом тыднёвика Нива, ён один не ходит. Ну а потым доведаетесь, яких напоев усё ж таки варта пазбягаць, асабліва падчас спякоты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

прогноз на двор, и что там напрогнозовали синоптики белорусские, там ведаете, ну, не, ну, и они напрогнозовали лето, так, от якого мы, конечно, крыху, так, может, отвыкли, але придется не так призвычаиваться. Так вот, у летнюю спеку правильный питный режим становится життёво важным. Про с гэтым никто не будет спрачаться. Так, многие спробуют остудиться, ну, традиционно. Там, ведаете, лимонадами некими, энергетиками, знакомитым холодным пивом и так далее. Однако, как отзначает клиничный диетолог Ганна Столинская, такий выбор может быть зманливым и привести до отворотного вынику. Специалист настойливо рекомендует обмежевать споживание напоев, которые не сприяют гидратации, а наоборот провокуют обезвоживание. У черный спис потрапили, вядома ж, алкоголь. Навод легкое пиво порушает терморегуляцию и заминает натуральному остужению тела. По словам эксперта, алкоголь навод у выгляде легкого пива обезвоживает организм и погоршает натуральные механизмы остужения. Солодкие газировки так само в этом списе. Высокая концентрация цукру выкликает скоки инсулину у крови, что после короткочасового освежения, вядома ж, провокуя еще больше моцную смагу. Энергетики сюды ж, сполучение кофеину да и цукру вельми негативно отбивается на водном балансе. Я уже не кажу про сердце. Ну и холодная кава с сиропами. Великая колькость вот этих добавок робить такие напои худшие десертами, чем сродками для спотоления смаги. Лепшим способом подтримания водного балансу застается, как вы догадались, ведомо ж, чистая вода. Как сделать ее больше приемной на смак, бо далеко не все могут так, ведаете, пить воду в нормальных колькостях. Так вот, как сделать ее больше приемной, диетолог раит додавать цитрину, огурок, мят, свежую садовину. Акрамя того, выдатным выбором станут кисломолочные продукты, например, кефир або турецкий айран. Ну, это ж, вядома, не у воду добавлять, а выключно так, уживать. Цікаво, что у пэўных умовах допомогчи може и горячая гарбата. И она стимулюет потоотлучение, и дякуючи этому потоотлучению тело начинает остужаться. Тем не менее, эксперт удокладняет, что лепш за все этот механизм працует у сухим климате, тады, як у вельготное и засушливое такое и задушливое надворье, эффект может быть меньше зауважным. Ну и важно памятать, чакать почуття вот этой смаги не варто. Регулярное уживание воды тягом дня необходимо для предухиления слабости, головных болей, да и захования высокой концентрации уваги. Один мой коллега мне, я никак уже другое эти третье лето, все никак не попробую. И он мне порекомендовал такий способ, який ему в свою чергу порекомендовали у Греции, когда он там отпочивал, была спека страшная просто. И он каже, вот литерально треба поставить на мобилке, можно поставить некий там напомин каждые 15 хвилин. И звичайную воду, не холодную, вот покаевой температуры, каждые 15 хвилин робить 3 невеликие глытки. И кажу, что дякуючи этой вот этому варианту, дякуючи этому рецепту, мы, кажу, пережили ледь не 40-градусную спеку. Может и так, треба неяк поспробовать.

0: Беларусь свежая, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

Знакомитая песня «Крамы» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня» 99.2 FM «Берести» «Белая Подляска». Наш сайт «Рация.ком». Приветствую всем. И традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Однако, все ж таки, коли поглядеть на вот эти синоптичные мапы, ну, есть там некие там короткочасовые дожди. Температура по ветру от 26 до 28, по Берастейщине до 30 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху выше и за норму. Ну и прогноз на несколько дней не в забаве.

Fleetwood Mac на хвалек белорусского радио рация. Обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 26 червеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса. Зменливая хмарность чекается первоважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины махчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем полуночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 8 до 14, по заходе от 15 до 17 тепла. Ну а максимальная температура по ветру днем от 21 по усходе до 32 по заходе краины. Атмосферный тиск істотно не изменится. У субботу 27 червеня надворье у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и поступления вельми теплых поветренных масс с Заходней Европы. Только у полночно-усходних районах отобьется уплыв малоактивного фронту. Зменливая хмарность, первоважно без опадков, только ночью местами по полночи, а днем по полночному сходе краины короткочасовые навальничные дожди. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый, слабый, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 10 до 17, максимальная днем от 21 по полночному сходе до 33 по заходе краины. У неделю 28 червеня на большей части территории Беларуси захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску и вельми теплых поветренных масс тропичного походжання. Зменливая хмарность, первоважно без опадков, только ночью месяцами по полночному сходе республики махчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, ночью при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 13 до 20, а максимальная днем от 29 по полночному сходе до 37 привитания. Неделя 28 червеня. 37 по заходе краины.

Рада Европа из-за непокойных станов демократии у Грузии. У Севастополя отключили электричность. Белорусам станет больше складано стать кировцем у Евразвязи. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Рада Европы занепокоена станом демократии у Грузии. У Севастополя отключили электричность. Белорусам стане складаней уладковываться кіроўцамі у Евразвязи.
2: У студии з новинами Анжаліка Ляльковская.
3: У Севастополя, які знаходзіцца под российским контролем, отключили электричность. Паводле призначенага Россией кіраўніка города Михаила Разважаева, отключения будут проводиться кропкова и по мере необходимости, пакуль докладного графика обяцаных отключений нема. Улады заявляют, что меры уводятся для снижения нагрузки на энергосистему и предухиления махчимых аварий. Обмежевание уведено на наступный день после поведомления про атаку дронов на одну из ключевых электроподстанций у регионе. Нагадаем, что в Украине за массированных российских ударов по энергетичной инфраструктуре украинцы сутыкаются с протяглыми отключениями электричности. У Киеве и інших регионах у зимку дзейнічалі плановые и аварийные графики отключений. Светло могло отсутничать от нескольких годин до амаль суток у особных районах. Белорусский политолог Павел Усов комментует выники украинского ультиматума до Александра Лукашенко. Нагадаем, президент Украины заявил, что ретрансляторы у Беларуси, которые помогали российским беспилотникам трапить в Украину, перестали працевать 22 червня. Важно разуметь, что этот конфликт не был выгодны бокам, подкресливая политический аналитик Павел Усов.
4: Украине невыгодно открыто вступать в конфликт с Беларусью, и тем больше, разумеющий, что ситуация небеспечная для Беларуси, Россия это может выкорстать для своих метов. Варто узгадать белорусский автобус у Брянску, який был обстреляны, видовочно метанакеравана российскими спецслужбами для створения прецеденту.
3: Тивогли это ретранслятор отключали, написал Павел Усов у социальных сетках. Проверить немагчыма во умовах информационной войны и психологической операций. У Киеве над этой темой працавали, бо эскалация у сегодняшних умовах не потребная.
4: Есть там и разумение того, что поширение войны, масштабы войны абсолютно невыгодно и некорыстно Украине. Полномасштабное утягнение Беларуси невыгодно, бо не белорусы будут воевать и нападать, атаковать с территории Беларуси. Просто в Беларусь войдут российские войски, довольно великая колькость, и могут развернуть удары, операции разного кшталту.
3: Нагадаем, с 19 червня президент Украины Владимир Зеленский тройчи публично обвинуватил Беларусь у тым, что на ее межи с Украиной есть обсталевание, якое россияцы використовують для атак на Украину. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, у якой выказала занепокоенность станом демократии у Грузии. Документ подтримали большість депутатов ассамблеи. У ему утримливается заклик до влады Киева спинить переслед оппозиции, отменить шерох законодавчих актов, якія критикуются и як репрессивные. Парламентская ассамблея Рады Европы так само закликала расследовать выпадки полицейского гвалту подчас протесту у Грузии и выконывать решение Европейского суда по правах человека. У отказ представники улады Грузии назвали резолюцию антигрузинской и заявили, что международные организации нібыта игнорують волю выборщиков и суверенитет краины.
5: Беларусам стане складаней уладковаться кіроўцамі буса у Евразвязі. С 1 липня бегучего года у ЕС начнут действовать новые правила, которые регулируют працу кіроўцаў категории Б. Основные изменения тычатся введения обязательных интеллектуальных тахографов другого поколения. Для их использования кіроўцам потребуется специальная чип-карта кіроўца, которая выдается после медицинского огляду и проверки данных. Без такой карты праца у международных перевозках будет заборонена. Эксперты означают, что новые потребования наближают режим працы кіроўцаў бусов до стандарту грузового транспорта, включая строгие контроль режиму працы и отпочинку. У вынику частка транспортных компаний уже начала скорочать парк микроавтобусов и переходит на иншие типы транспорту, что может зменшить колькость вакансий для кіроўцаў с категории Б, у тем лику для белорусов. А у Беларуси знайшли небезпечный для дитячих здоровья пластилин. Часово заборонен продаж и ввоз набору для дитячей творчести бренда Юнланде. Решение принято главным державно-санитарным лекарем краины после проверок, проведенных Республиканским центром гигиены. Вытворцем продукции является китайская компания. У продукции зафиксовано перевышение уровня токсичности и подвышенная миграция фальмальдегиду. У особных узорах показчики перевысили норму амаль у 3 раза. Забороняется не только ввоз новых партий, але и продаж уже наявной продукции. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мирада на хвалик белорусских радиорации. Обяцаю вам рассказать, чему люди за взрослым усмехаются радей. Ну, сдается, зразумело, так, ну, не мы такие, житё такое. Вось. Але, ну, так те инак, что правды, дети усмехаются у десятки разов частей за дорослых. Вось. Не здивленный я, например. Дети робят у среднем каля 400 усмешек, так, усмехаются у день, тады як у дорослых это показчик у среднем 17 усмешек за день, коли пошансовало еще. Доследчики тлумачаць такую розницу не только узростом, але и изменением ладу життя, узровню отказности и эмоцийного восприятия новокольного свету. Ха, вот уже не радуя ничего. Специалисты отзначают, что здольность усмехаться формируется еще до нараджения. После з'явления на свет немовляты спочатку усмехаются рефлекторно, затем начинают робить это свядома, реагуючи на людей, на подей вокруг себе. З узростом колькасть усмешек поступово скорочается. На думку навуковцев, дети частей отчувают шчырые эмоции, легче радуются дробязям, меньше стукаются со стрессом. Ось. Дорослое житё наадварот сопровождается працей, обовязками, повседёнными клопотами, что, вядома ж, уплывая на эмоцийный стан человека. Доследование показывают, что усмешка звязана не только с проявой доброго настрою, и она запускает целый комплекс процессов у организме и здольная выкликать отчувание задовольнения. При этом специалисты адрозневают несколько видов усмешек, от ветливых социальных до щирых эмоцийных. По даденных психологов иснуе ажно 19 разновидностей усмешки. Я не веду, думаю, пару штук. Нет, 19. Социальные усмешки выкористовываются у повседенных зносинах, потребуют минимальной працы и тяглицу твару. Щирые усмешки возникают под уздеянием соправных эмоций, за день чуть значно больше тяглиц. Эксперты так само отзначают, что отрознить соправную щирую усмешку от формальной можно по вачах. Коли радость

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, Байкрай на наших хвалях гучить. Ну и час подказывает, что треба нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков поводле синоптика не чакается. Однако я уже сказал, что коли поглядеть на вот эти синоптичные мапы, ну там есть такие плямки, то бок неде местами может что-то там покапать. Але не истотно, не истотно. Температура по ветру от 26 до 28, а по берасте еще не до 30 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше за норму.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Отбываются пожары на нафтохимичных предприятиях Уфы. Украинский суд отмовился разглядать справу белорусской журналистки Инны Кардаш. Белорусы в Вильне отсвятковали купали.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У российском городе Уфа поведомляют про выбухи и дым у районе промысловой зоны. Поводле мясцовых жыхароў у городе были чутные гуки выбухов, после чего у полночной частцы Уфы з'явилися слупы дыму. Попередне говорится, что очаги узгарання могут находиться на территории нафтохимичных предприемств Уфа, Нафтохим и Наваил. Ранее у городе обвещалася погроза атаки беспилотников. Уфа находится больше за 1500 км от мяжи с Украиной. Былый президент Польши Александр Квасневский заявил, что до реального перемирия у войне России супроть Украины могут оставаться личные месяцы. Про это он сказал на передодні международной конференции по обновлению Украины, что сегодня распочалась у Гданьску. По водле гонных слов, у ближайшей перспективе ситуация может наблизиться до формального або фактичного спынения огню. Однако про полновартостный мир говорить рано. Квасневский отзначил, что покуль у России при уладе застается Владимир Путин, Москва не будет затекавлена у справедливым мире. У той же час он допускает махчимость часовой паузы у боевых деяниях. Экс-президент Польши так само попередил, что Россия может выкрастать такую паузу для перегруповки войск и нарощивания военного потенциалу. У информационном агентстве «Укринфарм» отбылся круглый стол на тему «Белорусский фактор у европейской безпеки. Як не допустить открытия нового фронта агрессии России?» У обмеркованні удельничали эксперты из Украины, Польши, Литвы и Латвии, а так само представники демократичных сил Беларуси, объединенного переходного кабинета и миссии демократичных сил Беларуси в Украине. Удельники дискуссии обмеркавали рызыкі эскалацыі і інфармацыйную палітыку адносна Беларусі. Украинский суд не смог начать разгляд справы затриманной в Киеве белорусской журналистки Инны Кардаш. Подчас подрыхтовчого поседжения возникли процессуальные складанности, связанные с доступом до материалу справы. Как поведомляется, частка документа у справе мая гриф таемна и не была рассекречена у належным парадку. Судья, який отримав справу про автоматичное размеркование, не имеет допуску до этих материалов. При этом суд подолжил утримание Инны Кардаш у киевском следчим изоляторе до 16 жнюня бягучого года. Ходайництво об обранні больше мягкой меры стримания у выгляде хатнего арешту было отхилено. Нагадаем, белоруску Инну Кардаш затримали у студені 2026 года у Киеве по подозрению у шпионажа на корысть КДБ Беларуси. Ее инкриминуется передача або сбор звесток, которые могут складать державную таємницу. Ее погрожает до 15 годов позбавления воли. Белорусы в Вильні святкували купалі на березі ракі Вілі. Як каже старшиня белорусского клуба «Сябрина» Валентин Стех, традиція святкування купалі у Вільні має велику історію. У ній брали уділ шмат відомих особов ще 100 годов тому.
4: Многие відомі у білоруському світі, особливо науковці, літератори, музики, брали уділ у святкуванні купалі у нашому місті. Серед них були і Янка Купала, і Дмитро Бедулі, які покинули после себе успоміни про это святкування. Поводле тих успоминов, людей по ободва боки речки збиралося так много, что лік вёўся на десятки тысяч.
3: Поводле дудара фольклориста і соорганізатора свята Вячки Красуліна, які уже п'ятий год ладзіць сумесне купалі сябрынай, кожны год на свята приходять усё больш молоді.
5: Перший раз настолько шмат молоді, бо у минулий раз було шмат народу у 25-м годі, у гэтым годі ще больш народу. Так що настрой абсолютно купальський, вельми здорово, що стільки народу прийшло. І у гэтым годі більш таке сімейне свято. З большого приходять нові люди, менавіта з апошній хвалі міграції після 20-го года. І вельми здорово, що вони долучаються до того, що ми ладимо.
3: Імпреза була організована білоруським клубом «Сябрина» і творчим об'єднанням «Білоруський цуд», у які уваходять гурти «Барана» і «Ойра», які виступили під час свята. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 25 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё РАЦ, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. На нашых хвалях тут Скрябін, таксама Пол Маккартні, Пауэр оф Трініці, Анна Шуркунова са Змітром Вайцюшкевічам, Тэрмін Ікс, Джэй Морс ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Терминекс на хвалях белорусского радио и рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Количество неистотное покапая, ну не сдивляйтесь. Температура по ветру от 26 до 28, а по Берасте еще нет до 30 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху выше. Шей за нормом.

Рада Европы занепокоена станом демократии у Грузии. У Севастополя отключили электричность. От 1 липня стане больше складана стать кировцем у Евразвязи. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Анжалика Ляльковская.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 25 червеня 1946-го народился Йен Макдональд, британский музыка, мультиинструменталист, ведомый как удельник гуртов King Crimson и Foreigner, так само ведомый своей сессийной працей, играющий на саксофоне, флейте, вибрафоне, клавишных и гитары. Пропоную послухать и King Crimson, и Foreigner, ведомо ж песни с уделом Йена Макдональда.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 25 червня 1954-го народился Дэвид Пейдж, американский рок-музыка, вокалист, клавишник и композитор, удельник гурта «Тото». Гэты коллектив, який был утворены у 77-м годе, и до гэтай поры органично злучая прогрессивный рок, ритм-н-блюз и хард-рок, не забывающийся про такие керунки, як соул, фанк и джаз. Пик популярности «Тото» пришелся на конец 70-х, початок 80-х. Композиция «Hold the Line» с дебютной пластинки стала першим коммерцино-поспеховым синглом команды. Вось яго и слухаем.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коладьон з бородой.
2: 25 червня 1963-го народился Джордж Майкл, соправное имя Йоргас Кириакас Панайотов, популярный британский спевак. За час музычной карьеры, как сольной, так и в складе дуэта Уома, было продадено каля 100 миллионов ягоных записов, что робить его одним из самых поспяховых поп-спеваков у свете. Джордж Майкл – уладальник двух премий Грэмми у категории «Альбом года». Это пластинка «Faith» 88-го и за лепший R&B дуэт. За Аретой Франклин песня «I knew you were waiting for me» 87-го.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Отбываются пожары на нафтохимичных предприятиях Уфы. Украинский суд отмовился разглядать справу белорусской журналистки Инны Кардаш. Белорусы в Вильне отсвятковали купали. У студии Анжелика Ляльковская. У российском городе Уфа поведомляют про выбухи и дым у районе промысловой зоны. По водле местовых жихаров у городе были чутные гуки выбухов, после чего у полночной части Уфы з'явилися слупы дыму. Попередне говорится, что очаги узгорания могут находиться на территории нафтохимичных предприятий Уфа, Нафтохим и Наваил. Ранее в городе обвещалася погроза атаки беспилотников. Уфа находится больше за 1500 километров от межи с Украиной. Былый президент Польши Александр Квасневский заявил, что до реального перемирия у войне России супроть Украины могут оставаться личные месяцы. Про это он сказал на передадне международной конференции по обновлению Украины, что сегодня распочалась у Гданьску. По водле гонных слов, у ближайшей перспективе ситуация может наблизиться до формального або фактичного спынения огню. Однако про полновартостный мир говорить рано. Квасневский отзначил, что покуль у России при уладе застается Владимир Путин, Москва не будет затекавлена у справедливым мире. У той же час он допускает махчимость часовой паузы у боевых деяниях. Экс-президент Польши так само попередил, что Россия может выкрастать такую паузу для перегруповки войску и нарощивания военного потенциалу. У информационном агентстве «Укринфарм» отбылся круглый стол на тему «Белорусский фактор у европейской безпеки. Як не допустить открытия нового фронта агрессии России?» У обмеркования удельничали эксперты из Украины, Польши, Литвы и Латвии, а так само представники демократичных сил Беларуси, объединенного переходного кабинета и миссии демократичных сил Беларуси в Украине. Удельники дискуссии обмерковали рызыки эскалации и информационную политику относно Беларуси. Украинский суд не смог начать разгляд справы затриманной в Киеве белорусской журналистки Инны Кардаш. Подчас подрыхтовчого поседжения возникли процессуальные складанности, связанные с доступом до материалу справы. Как поведомляется, частка документов в справе мая гриф таемна и не была рассекречена у належным парадку. Судья, який отримав справу про автоматичное размеркование, не мает допуску до этих материалов. При этом суд подолжил утримание Инны Кардаш у киевском следчем изоляторе до 16 жнюня бягучого года. Ходайництво об обрании больше мягкой меры стримания у выгляде хатнего арешту было отхилено. Нагадаем, белоруску Инну Кардаш затримали у студені 2026 года у Києві по подозрению у шпіонажі на користь КДБ Білорусі. Ей інкримінується передача або збор звісток, які можуть складати державну таємницю. Ей погрожає до 15 годов позбавлення волі. Білорусі у Вільні святкували купалі на березі ріки Вілі. Як каже старшиня білоруського клубу «Сябрина» Валентин Стех, традиція святкування купалі у Вільні має велику історію. У ней брали удел шмат відомих особов еще 100 годов тому.
3: Многие ведомые в белорусском свете, особливо науковцы, литераторы, музыки, брали удел у святкованні купалля в нашем городе. Серед них были и Янка Купала, и Змитрок Бядулі, которые покинули после себе успомины про это святкование. По водле тих успоминов, людей по ободва боки речки збиралось так много, что лік велся на десятки тысяч.
2: Поводле дудара фольклориста и соорганизатора свята Вячки Красуліна, який уже пятый год ладит суместно купали сябриной, каждый год на свято приходит все больше молоді.
4: Перший раз настолько шмат молоді, бо у минулий раз було шмат народу у 25-м годі, а в гэтым годі ще больше народу. Так что настрой абсолютно купальський, вельми здорово, что столько народу прийшло. І у гэтым годі больше такое сімейне свято. З большого приходять нові люди, менавіта з апошній хвалі міграції після 20-го года. І вельми здорово, что вони долучаються до того, що ми ладим.
2: Імпреза була організована білоруським клубом «Сябрина» і творчим об'єднанням «Білоруський цуд», у який виходять гурти «Барана» і «Ойра», які виступили під час свята. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истутных опадков не чакается. Температура по ветра +26, +28. По берестейшине до +30. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио

0: универсальная история. История репрессий. То, что отбывалося так само у Тунисе, у Бахрейне, у все те краины, про які мы так само
1: разговариваем с коллегами. Які мы называем диктаторскими, на жаль.
0: Разговариваем с коллегами Олеся, якія, что вельми цікаво, яны могли сустракаться, мабыть, один раз у житті, але калі Саша Кулаева звонила им и просила сказать несколько слов для нашего фильма. Right away.
1: Так,
0: of course.
1: Бежим, летим.
0: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки в историю зараз вернуть, бо у кожной творчей праці есть такий момент, коли человек начинает эту творчую працу, умовно кажучи, коли когда сценар сидит перед белым листом и думает, вот что я хочу от этого? Какие мои меты, увогуле, на во что я это роблю? Ну, напомню, что так само вы начинали с некого белого листа, чистого абсолютно, у який треба нечто уписать, почать писать некие первые слова, почать писать этого сценарию, але перед этим треба для себя отказать на питание, а вот на во что я это роблю, для чего я это роблю, вот что я хочу сказать этим вот творам.
0: Так, так, вот, коли зараз, коли казать зараз...
1: Он згадается, когда белый лист, то самые первые строки, самые первые початки.
0: Я могу сказать, что отчувается зараз. Я отчуваю полную отказность перед историей. Это робится для истории. То есть, что я упевнена, что этот фильм будут глядеть праз 50 год, его будут шукать, его будут, сподяюся, показывать у школах, у новой свободной Беларуси. Але с чего это все начиналось? Это все начиналось с Евгена Вапы, с его пропановы зрабіць 22-й год годам Алеся Беляцкага. Это был год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатно описать у этот сусветный контекст. Вот это была та идея.
1: Так само для вас питание. Это, как вы отказывали на питание, по что мне то? Так дуже праца, по что мне та праца?
2: Властиво свідомость того, что мы свідками знаку часу и незвикле важного этап часу, который сейчас есть. И то, что Александрина сказала, то, что это зостанет на будущее, то есть такой мыслью приводнею в угле целого моего жизни, всех фильмов, которые я делаю давно. И та свідомость, что знаешь, что делаешь, właśnie teraz, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym, tak to jest.
1: Працавала над гэтым дакументам інтэрнацыянальная каманда. Рэжысёр, літоўскі дакументаліст Эймантас Беляцкас. Прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Фільм утрымлівае архіўныя сведчанні і закранае ключавыя перыяды жыцця беларускага праваабаронцы.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Наступный перепынок, чарговая творчая праца, только театральная. Про это напереди расповедаем. Игра и об транспорте, и про театр. Польная купала, це незалежная театральная группа, была и трупа национального академического театра Миянки Купалы, у Польши рыхтуюсь премьеру. Поводле твору Камилы Тень. Спектакль наступный перепынок называют народным РБ-детективом. Про игра рассказывает акторка Купалу Каваритина Харцуева, якая играет холодную роль.
5: З места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
1: Валя, давно мы не бачились и не чулись в эфире Беларускага радио рации. Вельми приемно.
6: Так, не так само вельми приемно. Я нават не памятаю, коли апошний раз мы размовляли. Это докладно так само было про некую премьеру. Зараз нават не загадаю.
1: Так, и вось про премьеру будем расповедать так само нашим слухачам. Хотелось бы от тебе почуть вось то, что ты, як акторка, про этот спектакль хочешь рассказать. Вот у вас право, что я, як журналист, могу неких своих аннотаций уводить. Давай вось с тебе почнем, клеваска.
6: Во-первых, я всем раю прачытаць абсалютна цудоўную кнігу, кнігі, аповесці «Камілы тень». Мне здаецца, папоўніла спіс гэтай фанацкай базы, і яна, як я зразумела, даволі такая сур'ёзная. І квіткі на спектакль ўжо, я не ведаю, на жаль, альбо на шчасце, былі раскуплены вельмі хутка, там літаральна 5 дзён. Таму ўжо запрасіць на прэм'еру не магу, яна адбудзецца 29-30 чэрвеня, хто трапіў, той трапіў, але абавязкова мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца, трошки так дакрануцца, мы можам. Калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам. Вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
1: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
6: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць некімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё. Зараз мяне вельмі і вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайны.
1: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
6: Так. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне. Бо просто гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мені гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года, дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць і смотрыць некія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
1: Так, гэта яе унікальнасць так сама...
6: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
1: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскі? Ні. Ён жа таксама быў трасянкаўскі. Ага, таму...
6: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду ў мяне з трасянкай не шмат было.
1: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну, натхнення зараз?
6: Безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
1: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўцы. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё? все. Ну вот добрая новина есть, билеты выклали у продаж, билеты раскупили. Но, Олег, это может свидетельствовать про то, что мы уже маленькая зала, бо не можете себе дозволить большую залу. Хотя не буду уже тебе накручивать вот с этими проблемами, просто со своего боку расскажи, как выглядит ваше театральное житие зараз.
6: Я, ну, выглядая... Ты ведешь, я бы сказала, что неких там перемен у опошние годы нема. Есть идея, робим спектакль, потом показываем его кольки разов, звичайно, спочатку в Варшаве, потом обовязково, и, до речи, мы зараз працуем на Гданьском, например, мы возим у Краков, у Белосток, у Вроцлав и так далее. Спектакли сходят вельми хутко. Это немогчимо поравновывать там у тем, что было в Беларуси. Тому добро, коли 10 разов мы покажем спектакль. Это классно. Хотя лічыцца, што з 10-го разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаіцца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам. Сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на ремонт і зноў як быццам гэта не новасць для нас. Мы каждый месяц откуль-нибудь сходим, что-нибудь покидаем. Тому, ну, такое житё. Трошки призвычаились, трошки это некомфортно, але самое главное то, что нас тримает, что есть глядацкая цікавость, увага их, теплыня, кольки мы отрымливаем добрых, теплых слов, подтримки и так далее, и так далее. Мы сыграли недавно «Минское море» на великую залю.
1: Вот, там. Я до этого вел, хотя бы как-то так само похвалились этим, так? Вот про этот донос, так, спектакль, ну, мы про его рассказали.
6: Так, и собрали, неким чином, вот собрали залю мальцалкам, вельми добрый, он пришел так само про белорусов, Беларуси, про сучасных белорусов. И мы ж так само люди, мы ж так само трошки стомились уже от политичных таких акций, таких выказываний, какие мы там ранее робили. Мы так само хочем доследовать человека и его душу и казать про нечто. Але, коли мы, знову же таки, коли мы кажем про сучасную Беларусь, немогчимо быцем целком отвести от политики навыть у Минске море. Это так само есть. Але уже не нечто инше. Трошки сумбурно так тебе кажу, потому что тяжко. Мне сдается легче про наш такий невеликий шлях, який ми пройшли вже у Польщі, казать звонку. Ось коли ти глядиш, коли ти не знутри колектива знаходишся. Тому для мене це просто як один день, я скажу щиро. Ось як ми звольнилися, уже это і ненормально. Це все для мене як один день до сьогоднішнього моменту.
1: Ну так, але розумієш, театр – це ж інститут, да? Так, мають бути ніякі помішкання, мають бути ніякі люди, які допомагають. Це, напевно, так само ніяка форма існування, коли актеру, умовно кажучи, вечором собі шиє костюм, а на наступний день у цьому костюмі виступає. Але, напевно, не так це повинно бути, правда?
6: Ні, повинно... Конечно. Я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не стыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше існование, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче, Не ведаю.
1: Хочется, не ведаю, позитивно завершить нашу с тобой размову. Я еще раз нагадаю, что вельми худко раскупили билеты на премьерный спектакль. Еще осенью вы будете показывать, а может, некие еще планы есть далее идти, покуль что вось над реализацией этого процесса вы, как бы, сконцентрованы.
6: Я зараз просто не узгадаю, але планы у нас великие. Каждый месяц мы будем, саправды, мы будем ездить с разными спектаклями зараз по Польше, мы будем домовляться про гастроли, тому я усіх, мы хочу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
1: Прем'єрні покази спектаклю наступне припинок у Варшаві 29 і 30 червня. Далі актори планують його показувати у різних городах, серед яких може бути Білосток. Сьогодні на цьому ставимо крапку, так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com, там більше новин на рідній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі та на сайті. До нової зустрічі, Олада Криневська, бережіть себе і близьких.
7: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: У Гданьску почалася конференция об обновлении Украины. У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки у поликлиниках. У Бобровниках польские мытники затримали контрабанду с цигарет и леков на 415 тысяч злотых.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: У Гданьску сегодня почалася конференция об обновлении Украины. И она будет должиться 2 дни. Делегации представляют 61 Украину и 40 международных организаций. Мы верим, что Украина одобьет российскую агрессию и что разом мы обновим Украину, заявил, открывающую конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, якого цитує польское радио. Украинскую делегацию узначаливает премьер-министр Юлія Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится у Гданьску на запрошение организаторов конференции. У центра ее размов питание безопасности, поддержки Украины, роли Беларуси у регионе, особливо у светле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попередження, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые, по воде украинского боку, допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. На этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских улад и самого диктатора, который в эти дни находится у замежной командировки. Какие высновы из этой истории сделали улады? Что она показала про подходы режиму до питания у безопасности и контролю, а так само, каких кроков можно шукать надалей. Про это разважая былый политвязень и политический аналитик Микола Дзядок.
4: Агульная основа, что сделано мусить усими, это то, что изменился баланс силы. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, но и указывать головному союзнику Путина, что ему делать. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для современной Беларуси. Это главная измена. Ну и другая, мы видим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словах аналитика, довольно дивные были высновы у лукашенковской пропаганды.
4: Остается сказать, что никаких ретрансляторов в Огле николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих же себе они не подманут, правда? Кандисты и поготовы все войсковцы, я нацеловно веду, что есть ретрансляторы, и что, когда Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выполнил его потребование.
3: Микола Дзядок упевнены, что это может быть только початком новой украинской кампании у относенных до белорусского диктатора. До інших тем. Новый медицинский портал medportal.gov.by запрацевал у тестовом режиме у Беларуси. Это главный лічбовый проект Министерства охраны здоровья, который створили на базе его централизованной информационной системы. Минздоровье планует, что он цалком заменит обычные паперовые медицинские карты на электронные. Уже теперь у особистом кабинете можно заполнять свои основные показчики здоровья – рост, вагу, тиск, температуру и так далее. Потом про его можно будет отримать и протягнуть рецепт на леки, записаться на прием до лекара, типа глядеть выники обследования. Отримать доступ до персональных медицинских данных может сам пациент и его лекар. Покуль портал тестуется, не все опции працуют отповедно и стабильно. Шмат какие функции покуль недоступны. Амаль 20 тысяч пачков белорусских цигарет и амаль 60 упаковок фармацевтичных препаратов, которые у приватности призначены для лечения бесплодия, сердечных расстройств и снотворного, затримали польские мытники у Бобровниках на мяжи с Беларусью. Яны оглядели грузовик, который перевозил из России на заход Европы поштовые отправления. У мяшках и скрынках, знойденных у паупричепе, оказались цигареты и леки. Кировал автомобилем громадянин Беларуси. Рынковый кошт затриманного товару оценивается большим у 415 тысяч злотых. Распочатая криминальная справа об контрабанде. Кировца грузовика, 61-годовый белорус, был допытаны. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня безоблачно або невеликая облачность. Опадки не чекаются. 27-29 градусов, 30 по Берестейщине. Вечер полночно-заходний 4, у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Сегодня четверг, 25 день червеня, информационно-музычный эфир «День с рацией» у студии Михаил Андрасюк. До 19 белорусского, до 18 годины польского часу буду с вами.

0: Dzień z racja, informacyjna, muzyczny fir. Чергова я замежная командировка Лукашенки, вельми протяглая, як сам ён уже заявил, супала с гучной историей вакол ретрансляторов. Чи звязаныя паміж собой гэтыя падзеі, чаму беларускі кіраўнік так эмоцыйна реагуе на падобныя ситуации? Наш корреспондент Сергей Апанович абмеркаваў гэта с палітычным аналітыкам, былым палітвязнем Миколом Дзятком.
1: Микола, подскажите, какие, на вашу думку, высновы можно зробить по вот этому конфликту, этому мораторию по ретрансляторах, який отбылся на этом тыдне? Что вы на конт это думаете?
2: Ну, агульная выснова уже зроблена мусить у семьях, это то, что изменился баланс силы. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная змена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были. И зараз находятся в пэвной разгубленности, бо они привыкли к рэчаіснасці, где треба оглядываться головным чином на Путина. А тут выходит, что треба оглядываться уже и на его головных ворога, и на украинские узброенные силы. И все говорится об тем, что ситуация будет робиться больше тяжкой для белорусских уладов.
1: А белорусская пропаганда кажа про гэты ретрансляторы, что их нібыта и не было. Яны пачалі казаць и пачалі паўсюль писать, что гэта ретрансляторы придумали украинцы, ніяких ретрансляторов не было увогуле. Як вы до такого ставитеся?
2: У них не шмат выборов, что робіць, не шмат варіантаў. Рэч у тым, что можно было б сказать, ну так, были, але мы прибрали, но это відавочная пропагандистская параза. Тобок им застаецца только казаць об тым, что увогуле нічого не было. Тобок будь я на их месте, я казал бы тое самое. Бо признать, что были и мы их отключили, ну, это значит показать свою слабость, показать, что наш ненахиляемый когось-то боится, и его урешце нахилили. Отмовлять, указать, что мы не прибрали, а яны працуют, все как было, ну, это будет худко обвергнуто, и это такая не переконавшая будет версия. Но застается казать, что никаких ретрансляторов в огуле николи не было. Для кого яны это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих, ну, самих же себе яны не подманут, правда. Грандисты и погапов все войсковцы, яны словно ведают, что есть ретрансляторы, и что, коли Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выконал его на потребование. То бок, с пункту гледжання имиджевого, информационного, это все равно был мощный удар.
1: Як вы ставитесь до той информации, якую у себя у Фейсбуку подал Павел Сигарынец про то, что есть пересовывание войсковой техники белорусской в бок украинской межи. Як ставится до такой информации? Подскажите, коли ласка.
2: Каб об этом разважать, треба подтверждение незалежных осинтеров, яких достатково, коли это уже будет информацией, что это за пересовывание, накольки оно важное. Ну, я бы не стал гадать, покуль не достатково информации.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Узнаешь люди, которых уж я знаю. Як бы збирать мысли с тих непоскладанных. Як отделить нагляд розум свой от сердца. Як услышишь себе в таким шумным сердце. Як распознать люди.

согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть ни забудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи. Фельетон рации.
1: Спявак и выканаўца песни «На маленьком плоту», у якой героя твора несе аккурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, проблемы с поставками палива. Мауляв, раять у ближайший час устрыматься традыцыйной поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладжуется. У вынику традиционная поездка на море опынулась под пытанием, пишет Юрий Лоза, и отпочить хочется, и сумнения не покидают. Интернет-корыстальники одразу нагадали Лозе про ягоный головный транспортный сродок. Навошта бензин на маленьком плыте будет тое, что треба, пропоновали у комментариях украинцы. Иншие протягнули скрозь буры, дождь и грозы. Просто берите плыт и отплывайте. Особливой популярностью корыстался маршрут на плыте по плоской земли. Тут варто нагадать, что Юрий Лоза ведомый не только музычной творчестью, а миновито песней «На маленьком плоту». Тягом многих год ён пераконвал публику, что земля на самрэч плоская, а здымки с планеты с космосу – компьютерная графика. Больш за то, артист нават тлумачил, что Волга и іншие реки могут тячи только по плоской поверхне, бо на шароподобной земли вода стояла б. Тому под дописом про Крым хутка з'явилися новые жарты. Гэта все з-за плоской земли, не поспели просто обновить баллистичные разлики. Иронично писали одные. Дорогий Юрий, заусёды есть выход, маленький плыт. Знову нагадывали іншие. Третьи раили сховаться на краю земли. А четвертые увогуле написали, навошта Крым, раптом гэта край земли, упадете. Земля ж плоская.

А что в ближайших новинах на Радио Рация? Святлана Тихановская просовывает белорусское питание в Гданьску. Зеленскому доложили об разбудове войсковой инфраструктуры в Беларуси. Провладная белорусская пресса выдарила текст образливого выступления амбассадора из Беларуси у АБСЕ. Больше скажет Владимир Лапцевич уже про три хвилины.

0: Буги-уги.
1: Радио «Рація».
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
4: Светлана Тихановская просовывает белорусское питание у Гданьску. Зеленскому доложили об разбудове войсковой инфраструктуры у Беларуси. Провладная белорусская пресса выдалила текст образливого выступления амбассадора с Беларуси у АБСЕ.
3: С новинами Владимир Лапцевич.
4: У Гданьску протягивается международная конференция по обновлению Украины. Один из найбуйнейших форумов, присвеченных будущему региона после войны. Удел у мероприемства бере и Светлана Тихановская. Про головные встречи и размовы на полях форуму расповел ее головный дорадца Франек Вячорка.
5: Для Украины треба будет отбудовывать Беларусь про 30 годов диктатуры. Были встречи с разными лидерами державы, канцлером Мерцем, с украинской делегацией поговорили, Бабишем, премьер-министром Чехии, Сикорским, министром Стуском, премьером. Ну, все разговоры про то, как циснуть на Лукашенко, выбить максимум в питаниях вызволения политвязню, как спинить вот эти военные провокации, какие Лукашенко проводит супрацуседю. И все витают позицию Зеленского, которая стала мощной и принциповая.
4: Особное место у программе визиту заняла встреча Светланы Тихановской с былым президентом Польши и легендарным лидером «Солидарности» Лехом Валенсом. Поводле Вячорки Валенса протягивая уважливо сошить за подеями у Беларуси и подтримливая белорусов у их имкнении до свободы.
5: Валенса вельми переживая за то, что белорусы в некий момент расчаруются, спынятся або повернут те идеалы, за которые выходили в 2020 году, но просто станут неактуальными. Валенса вельми переживая, потому что он сам проходил про это. Не памятая, как складано утримливать натхнение людей, веру у перемены. Тумачить Тихановской крыться в окно махчумости у белорусы, белорусская демократичная супольность громадства, повинны быть готовы этим в окном скористаться.
4: Конференция собрала у Гданьску керовников держав, международных организаций, бизнесу и громадянской супольности для обмеркования обновления Украины после войны. Президент Владимир Зеленский поведомил про доклад, зроблены выконывающим обовязки керовника службы внешней разведки Украины Олегом Лугавским. Особенно Олег Лугавский доложил про реализацию под видовочным российским уплывом у Беларуси мер по подрыхтовце до потенциального поширения агрессии супрать Украины. Уздолж нашей державной границы у Беларуси завершается будовництво инфраструктуры дорог и баз заховывания боеприпасов, дыпалю на змазочных материалов, якія не мають ніякого іншого сенсу, окрім військового. Гэта приграничные керунки Кобрин-Ковіль, Іваново-Маневичі, Лунінець-Сарни, Речиця-Коростень і Гомель-Чернігов. Ведаем, что у российских документах гэта описывается менавіта у контексте задач так званой СВА, написал Зеленский у своїм телеграм-канале. Поводле яго, Беларусь отримала от Украины необходимые сигналы относно такой деятельности, а так само усіх інших форматов яе коллаборации с Россией у интересах за затягивания и масштабования войны. Разбудова приграничной инфраструктуры агрессии сбоку Беларуси повинна быть спынена. Кроки, накированные на деэскалацию и мир, повинны быть зроблены менавіта белорусским боком, написал Владимир Зеленский. Правоуладное агентство «Белта» и сайт газеты администрации белорусского диктатора СБ «Беларусь сегодня» сегодня опубликовали текст выступления постоянного представника Беларуси при АБСЕ Андрея Дапкюнаса на посяджении постоянного совета, а после выдалили публикацию. Никаких тлумачений у такого кроку от редакции покуль нема. Гэтае выступление Дапкюнаса выглядало празмерно резким нават для сучасной белорусской дипломатии. У им ён, сярод іншага, заявил, что Украиной керуя мистер Бин под креком. Так само Дапкюнас назвал президента Украины Владимира Зеленского фактичным керовником Украины и поравнал его с живелой, назвавши гадаванцем Европы. Анонсная информация. Спектакль про характер города и характер белорусов. «Вольные купаловцы» – незалежная театральная труппа, завершая сезон. Покажут спектакль «Наступный припынок», який режиссер Александр Гарцуев описывает как народный РБ-детектив, поводле твору «Камилы тень». Подеи разгортываются у працовных микрорайонах сучасного Менска, да вокруг контролерки громадского транспорта Юрьевны. Головную роль выконывает Валентина Гарцуева, якая знакомит нас со своей героиней.
0: перажываю, працую. Мне вельми это цікаво. Вельми познавальная женщина. Мне вельми подобается, что я на первый погляд вельми звычайная, контролерша громадского транспорта. А на другий погляд, это для меня, коли шчыра, как у всех белорусы. На первый погляд такие простые некие люди, але там такие розум, там такие спрыт. Человек, який володе навод, як, не веду, як Шерлок Холмс, не дедуктивным методом, что вам и не снился. Тому это вельми, вельми, вельми цікаво.
4: Спектакль показывает характер городу, гумор и колоритную тросянку, якой просякнутая творчесть Камилы Тень. Показы спектаклю у Варшаве 29 и 30 червеня. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
3: Вечерами ночью в нашем помежном регионе безоблачно, без опадков, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 14 на раницу в пятницу. Завтра на дворе істотно не меняется, шмат солнца, без опадков и вельми тепло, 28-30 градусов на термометры. А день с рацией у четверг завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся. Доброго вам вечера. С устранимся завтра раницей. А сегодня заставайтесь так само на хвалях Радио Рация.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 25 чэрвеня.
6: Отключение ретрансляторов. Перамога Зеленского.
8: Украинцы – это люди эмоциональные такие, отчушивающие этот драйв. Они могут и перегулять, так бы мовить.
7: Ці толькі праз рэпрэсіі, чаму з'язджаюць медыкі?
9: Ну вось так уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
6: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
10: Я думаю, што патрыярх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: чакаць лепшага.
1: Што з гэтым рабіць? Слухаем размову з Дмітра Лукашука і доктара-гінеколага Станіслава Салаўя.
2: Незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла вось група актывістаў незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыя праекта Белыя халаты. Але давайте з самага пачатку. Чаго, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы вось сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз зрабіць, правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі?
3: Ну, тут не, гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть па малютку сабіраючы дадзеныя з розных крыніц, аналізуючы іх і іншыя, але такі з пускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а не якімі фрагментамі. Гэта быў артыкул на СБ Беларусь сёння, якая у нас цудоўная медицина, як все добра працуе, якая у нас добрая система аховы здоровья. Ось вырашили пройтись по пунктам, які я не огучивали, просто можно достучаться до того, что ну, все ж таки не. Так добра, на жаль, не бывает. Можно только у, навод, у от чиновника лет описывать то, что я не лічить, навод там можно знайти признаки предметы катастрофы.
2: Давайте мы еще раз вот так бы мовить, не только отштурхнемся от гэтага артыкула, які стал, як вы кажете, таким спусковым крючком для того, как вы уже сказали, ах, вот так, зараз мы вам проанализуем и покажем. Але узгадаем еще слово одного діяча, одиного, як он сам каже, политика у Беларуси, сапраўднага, Лукашенко, які некалькі разов ён гэтую тему затрагивал, распавядаючы про то, что, ну вот як у протяг вот гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медицина, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя модернізуюцца, лепшая сусветная техніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашенко кажа, чарга стаіць вось гэтых збеглых мед на мяжы, вот здесь ты там под Брестом, на коленях уже просятся хотя б пробирки мыть, да тампоны выкидать, носить на сметницу, але каб дома, у родным шпитали. Вы скажите, там нумарки в этой черзе выдают, у вас який нумарок на вертане?
3: Я могу только запытать, а это медика зараз с нами в комнате или не?
2: С нами, может, и не, но с Лукашенком-то докладно.
3: Нерогодно. Калі мы побачым на гэту камісію павяртання, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны там паўгады здаюць на сертыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца ну, не, уже нават, наверное, не сотнямі. Ось гэта сапраўды просто магутны паток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаецца да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзе другога сорту, там будзе там выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзе лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і убогіх мы прыютім і дадзім вам права працаваць. Ну, гэта просто такая мантра, якую ён заўсёды паўтарае, і гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекараў не хапае, і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць, платную адукацию для медиков, повеличили термины отпрацовки для целевиков с 2 до 5 и вельми моцно нарастили колькость этих целевиков с надеей, что ну, коли за 2 года ты уже не прирос к месту, ну за 5, ну 100% прирастешь. А там, может, пойдешь до ординатуры, как изменить специализацию, идти нечто лепшего разуметь и грабить, а там еще от 5 годов отпрацовки. Ну, вот так уже и допрасуешь ты у гэтым, умовно кажучи, Лагойску.
2: До пенсии.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з доктарам Станіславам Салаўём.
2: Калі ў 20-м годзе, там, можа, 21-м годзе медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, ну, часткова і да гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў, і тады а цяпер тым больш з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, ну, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так вот яно выглядае, таму што вось гэтая лічба про тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба про тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, ну гэта выбачайце, ўсё ж такі сур'ёзна.
3: А глядзіце, тут я трошкі не згодны, на жаль, адток медыкаў з Беларусі, ён быў і до 20-го года. То есть, калі паглядзець там, на кажу, гэта інстытут там абраца 16-го, там амаль там траціна будзе студентах, кто вучит немецкую мову, будьте лекарами. Вот, это первое. У 20-м, сапраўды, и 21-м оно повеличилось, бо вельми добро отримали стимул те, кто выходил на протесты, или те, кто планировал съезжать, просто забить это как мага худшей. Треба разуметь, что лекаров бракуе и в Европе так само, и именно там та же Польша, та Немечна, отчинили двери и забили вельми добрые умовы для приезда, для старту. То есть у Польши, где до апошняга года была практика, что ты можешь знайти себе место працы, нават без документального подтверждения знаний мовы польской, отримать часовое право працы, отримывать европейскую зарплату и за 5 годов поздавать где-то экзамены. Разница в зарплате просто колоссальная, там 4, 5, 6 разов, тому это вельми добрый стимул. А именно это стимул додать то, что за твое меркование ты можешь быть подбален працы, что ты повинен ходить там до зампа безопасности, и он будет проглядать твой телефон, тебе дали что-то такое. Что из такого, ну, большаюся ли это вельми добрый стимул, ехать больше. У 2020-м у серпня Клейни Блытую польский министр охраны здоровья заявил, что за пошний, за этот год мы выдали 2000 дозволов на часовую працу, на дозвол на часовую працу лекарам, 1000 из Беларуси, 1000 из Украины. Это только за 2020 год, навод не за полный. И это только часовая праца. Той, кто прошел полновартостный путь про экзамены, про стажировки и далее, это особная крыльница, скажем, особенно будет колькость. Тому 1000 белорусских лекаров працуют только у Польши, 1000 только у Немечни. Я буду сдивлены, когда мы знайдем у Польши город, где нема ни одного белорусского лекара в шпитале. Ну, это немогчимо. А может, навод нема у Польши шпиталя, где не працует ни одного выпускника медицинской установы белорусской. Может, у них уже зараз польское громадянство, а они были белорусами, скончили белорусский вуз и просто переехали, там, натурализовались любо часу, там, по корнях, те нечто иншее. Это катастрофа для системы, тому яны и спробуть это зачинить. То есть то, что робит наша держава, мы берем больше, чем нам потребно студентов, выпускаем им всех, там плевать на отсев, плевать на поспеховость, так больше-меньше. У всех выпустим вельми худко, там не за 5 годов, а за год подрыхтуем его, скажем, что он специалист, отправим працовывать, ну, стыдя там 20-30%, там, навод 40, как зараз. Ну и что, мы новых подрыхтуем и новых дошлем до працовать. То есть, когда у Краснополии только 2 из 10 выпускников медицинских установ затримливаются после окончания этой правосудной отработки, это катастрофа, але калі им присылают каждый год там, по десятку новых, ну, это не катастрофа, это такая процесс системы. Але в умовах скорочения нарожальности, ну, это працевать далее не будет. Так, у ВНУ заусёды кто-то будет поступать, а уже у колледжей, на жаль, мы отримливаем просто хочешь, ожидаешь, ну приходи. Просто диплом есть, приходи, будешь научаться. И это просто, ну, особая тема обесцененный труд медичной сестры в Беларуси, то, что там вельми короткое научание, вельми неповажное становище, вельми низкие заработки, далее по списке, але система будет буксовать. И треба додать то, что медики в Беларуси имеют вельми шмат не медицинских справ. То есть приходить на визиты, на патронаж там, к негодовому хлопчику, поглядеть, в каких мовах он живет, ну, пробачьте, это не социальная служба. Это так может быть вельми важным, а лег это выполняют иначе. То есть лекарь не должен приезжать тушить пожар, а пожарник не должен приезжать убить операцию, иначе это будет нечто глупо просовать. У нас до этого скорая помощь, может быть, и надо чиновники про это пишут, приехать, потому что вот голова у меня трохи бубо, я выкликаю худкой, она приедет. Ти там, да, завези меня в шпиталь, бо у меня так, ну, просто вот вырашил, чему бы мне не скататься. Ти выкликать педиатра, потому что у детенка там 39 температура. Это просто пасуя якость медицины, и потом мы будем удивляться, что у нас там великие черги под поликлиниками, а количество новеньких, что потребуют от лекароў прымаць да апошняга пациента, ну чаму мы здзіўляемся, что у нас там 3 хвілінкі на пациента, ну і 100 суткаў лекар штосьці прапусці. Гэта просто немагчыма, гэта канвейер, тут якасна працаваць. Таму мы жадаем чаго? Якасці і эфектыўнасці. Эфектыўнасць, ну вось добры паказчык. Тыя планы, якія чыноўнікі спусцяць, яны будуць выкананы, але праз падману клюшню, потому что по-іншаму не можа быць зроблена. Ну і ось атрымліваецца, што у Брэсце параўнанні з Гомельшчынай у 5-4,5 раза розніца між сядзячымі хваробамі. Ну я бачу, што гэта як магчыма ў Беларусі. Ну, хлусня.
0: У эфіры Еўрарадыё быў доктар Станіслаў Салавей, які распавёў, як выглядаюць справы з медыкамі і медыцынай у Беларусі. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
4: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

европейских магистралях. Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Виталя, столько ж баров, так же солодко от дыму. А лишь вторая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны, прости, ляском от поля. А як тобе, буш, тим балтийский, скажи.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Гданьску почалася конференция об обновлении Украины. У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки у поликлиниках. У Варшаве идзе подрыхтовка до штогадового фестивалю «Парушняк купалля».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Гданьску сегодня почалася конференция об обновлении Украины. Яна будет должиться 2 дні. Делегации представляют 61 країну и 40 международных организаций. Мы верим, что Украина одобьет российскую агрессию и что разом мы одноим Украину, заявил, открываючи конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, якого цитує польское радио. Украинскую делегацию узначальвает премьер-министр Юлія Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится у Гданьску на запрошение организаторов конференции. У центра яе размов питання безпеки, подтримки Украины, роля Беларуси у регионе, особливо у святле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попереджение, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые, поводле украинского боку, допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. На этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских влад и самого диктатора. Какие высновы из этой истории сделали влады? Что она показала про подходы режиму до питания безопасности и контролю, а так само, каких кроков можно чекать надалей? Про это разважает былый политвязень и политический аналитик Микола Дядок.
4: Огульная основа, что сделано с усими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только позволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему делать. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для современной Беларуси. Это главная измена. Ну и другая, мы видим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словам аналитика, довольно дивные были высновы у лукашенковской пропаганды.
4: Остается сказать, что никаких ретрансляторов в Огле николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих же себе они не подманут, правда. Кандисты и погатовы все войсковцы, они словно ведают, что есть ретрансляторы, и что, когда Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выполнил его на потребование.
3: Микола Дядок упевнены, что это может быть только початком новой украинской кампании у относинах до белорусского диктатора. До інших тем. Новый медицинский портал medportal.gov.by запрацавал у тестовом режиме у Беларуси. Это головный лічбовый проект Министерства охраны здоровья, который створили на базе его централизованной информационной системы. Минздоровье планует, что он цалком заменит звычайные паперовые медицинские карты на электронные. Уже теперь в особистом кабинете можно заполнять свои основные показчики здоровья – рост, вагу, тиск, температуру и так далее. Потом проз его можно будет отримать и протягнуть рецепт на леки, записаться на прием до лекаря, типа глядеть выники обследований. Отримать доступ до персональных медицинских данных может сам пациент и его лекар. Покуль портал тестуется, не все опции працуют отповедно и стабильно. Шмат какие функции покуль недоступные. Анонсная информация. У Варшаве у эту субботу, 27 червня, пройдет штогодовый международный фестиваль «Барушняк купалля». На 2 сценах выступят больше за 20 артистов. Отбудутся лекции, разгорнется арт-маркет и фудкорты. Про особливости сёлетней подеи расповедает яе суорганизатор Руся.
5: Мы решили сделать это купалле больше спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працует 2 сцены. Одна больше с инди-музыкой и такое танцевальное, а іншая больше мистичная, магичная, трансово-гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать асолоду от такой фактурной, глубокой музыки. Бо эмбиент, он працует с эмоциями, с телесной разняволенностью. Это вельми приятно. прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 19 до плюс 23 градусов. На Городенщине Белосточине, на Берастейшине до плюс 25 без опадков. Ветер полночно-заходний, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 28 до 30 градусов со знаком плюс. Чекается невеликая облачность, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск и тот на не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы. Сустракаемся, жакаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Кольки слову о працах на полях парламентской ассамблеи Рады Европы напереди обовязково. А так само, як про мастерство, варто расповедать о правах человека, проблемах белорусу и больше про менталитет. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улад Гриневский.
5: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: Галоўныя беларускія тэмы, якія гучаць у павестцы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да 26 чэрвеня, акурат там праходзіць паседжанне. Але важней, як яны потым уплываюць на рашэнне ўраду краінаў сяброў. Пра гэта гутарым з Александрай Мамаевай, прадстаўніцай каардынацыйнай рады, кіраўнічкай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
7: Задача Рады Европы, особливо парламентская ассамблея Рады Европы, это такое формировать меркование по некой проблеме. То есть депутаты из 36 краин там собираются, обмерковывают, это все отлистовывается потом в резолюциях и так далее. Все резолюции, они не имеют никакого обовязкового значения, але они такие, как ориентир, что думают на этот конт парламентары, что они рекомендуют. И далее есть механизмы, как это все рекомендации было бы добро выполнить, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзяць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны рабіліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ўжо да Савет это министров, до Рады министров уже больше послуховывается. Это то же самое, как мы можем поравнять, когда мы кажем про Евросвяз. Есть Еврокомиссия, якая может накировать рекомендации, например, как решать проблемы белорусов с пашпортами во все краины Евросвяза. И это не будет иметь обовязкового там некого значения, да? Але краины, как правило, до этого послуховываются. Бо обовязковое есть, например, там директивы, вот они уже обовязковые для всех, это закон, але тут вот оно такое нібыта неформальная, нібыта рекомендация, але вы ведаете такі, что у европейцам часам вось просто типа рекомендации, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды. Потым, напрыклад, праз год пасля резолюции можна запатрабаваць такі зрабіць моніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася ситуация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польши.
3: У Гданьску почалася конференция об обновлении Украины. У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки у поликлиниках. У Варшаве идет подрыхтовка до штогодового фестивалю «Парушняк у Палле».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Гданьску сёння пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Яна будзе доўжыцца два дні. Дэлегацыі прадстаўляюць 61 краіну і 40 міжнародных арганізацый. Мы верым, што Украіна адаб'е расійскую агрэсію і што разам мы адноім Украіну, заявіў, адкрываючы канферэнцыю, прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, якога цытуе польскае радыё. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі не прыехаў на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организатору конференции. У центра яе размов пытанне безопасности, поддержки Украины, роля Беларуси у регионе, особливо у святле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попереджение, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые, поводле украинского боку, допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. На этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских влад и самого диктатора. Какие высновы из этой истории сделали влады? Что она показала про подходы режиму до питания безопасности и контролю, а так само, каких кроков можно чекать надалей? Про это разважая был и политвязень, и политичный аналитик Микола Дядок.
4: Основа уже зробленому сетюсими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только дозволять и забронять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словам аналитика, довольно дивные были высновы у Лукашенко. Пропаганды.
4: Застаётся казаць, што ніякіх ретрансляторов вогуле ніколі не было. Для кого яны это кажуть? Для сталых спажыўцоў беларускай пропаганды, а самих же себе яны не падмануць, правда. Гадысты і пагатоўся вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэты ретрансляторы, і што, калі Зеленскі зняў претензіі, значыцца, Лукашенко выканаў ягоныя патрабаванні.
3: Мікола Дзядок упэўнены, што гэта можа быць толькі пачаткам новай украінскай кампаніі ў адносінах да беларускага дыктатара. До інших тем. Новый медицинский портал medportal.gov.by запрацаваў у тестовом режиме у Беларуси. Гэта галоўный лічбавый проект Министерства аховы здоровья, які створили на базе яго централизованной информационной системы. Минздоровье плануе, что он цалкам заменить звычайные паперовые медицинские карты на электронные. Уже теперь у особистом кабинете можно заполнять свои основные показчики здоровья – рост, вагу, тиск, температуру и гэтак далей. Потым праз яго можна будзе атрымаць і працягнуць рэцэпт на лекі, запісацца на прыём да лекара ці паглядзець вынікі абследаванняў. Атрымаць доступ да персанальных медыцынскіх даных можа сам пацыент і яго лекар. Пакуль партал тэстуецца, не ўсе опцыі працуюць адпаведна і стабільна. Шмат якія функцыі пакуль недаступныя. Анонсная информация. У Варшаве у гэтую суботу 27 червня пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Барушняк купалі». На двух сценах выступяць больш за 20 артыстаў. Адбудуцца лекцыі, разгарнецца арт-маркет і фудкорты. Пра асаблівасці сёлетняй падзеі распавядае яе суарганізатар Руся.
5: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалі больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прихожая. Напрыклад, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працуют две сцены. Одна больше с инди-музыкой и такое танцевальное, а иншая больше мистичная, магичная, трансово-гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать асалоду от такой фактурной, глубокой музыки. Бо эмбиент, он працует с эмоциями, с телесной разняволенностью. Это вельми приятно. прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 19 до плюс 23 градусов. На Гарадзеньшчыне Белосточчыне, на Берастейшчыне до плюс 25 без опадков. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет в облачно, без опадков так само. Температура по ветра завтра днем в складе от 28 до 30 градусов со знаком плюс. Чекается невеликая облачность. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 26 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 25 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Эдді Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурты The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Toto ды Nickelback. Далучайцеся. 25 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Эдді Флойд, амерыканскі рытм-н-блюзавы спявак і аўтар песні, даволі папулярнай у 60-х і 70-х годах. Яго найбольш вядомая песня «Knock on Wood» – першае месца ў рытм-н-блюзавым чарце Billboard. Гэтая песня, на думку музычных крытыкаў, увасабляе фірмовы стылі лейбла Stax Records. У яго самы моцны перыяд і з'яўляецца адным з вызначальных хітоў мемфіскага соул-гучання.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 25 червеня 1946-го народился Йен Макдональд, британский музыка, мультиинструменталист, вядомый як удельник гуртов King Crimson и Foreigner. Так само вядомый своей сессийной працей, играющей на саксофоне, флейте, вибрафоне, клавишных и гитары. Пропоную послухать и King Crimson, и Foreigner. Вядома ж песни с уделом Йена Макдональда.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой. Мы протягиваем. 25 червеня 1954-го народился Дэвид Пейдж, американский рок-музыка, вокалист, клавишник и композитор, удельник гурта «Тото». Гэты коллектив, який был утворены у 77-м годе, и до гэтай поры органично злучая прогрессивный рок, ритм-н-блюз и хард-рок, не забывающийся про такие керунки, як соул, фанк и джаз. Пик популярности «Тото» пришелся на конец 70-х, початок 80-х. Композиция «Hold the Line» с дебютной пластинки стала першим коммерцино-поспеховым синглом команды. Вось яго и слухаем.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 25 червня 1963-го народился Джордж Майкл, соправное имя Йоргас Кириакас Панайоту, популярный британский спевак. За час музычной карьеры, как сольной, так и в складе дуэта Уома, было продадено каля 100 миллионов ягоных записов, что робит его одним из самых поспяховых поп-спеваков у свете. Джордж Майкл – уладальник двух премий Грэмми у категории «Альбом года» – это пластинка «Фейт» 88-го и за лепший R&B дуэт, зарытый Франклин, песня «I knew you were waiting for me» 87-го.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину», бо з музычных тикаля музычных подеев только то, что 25 червеня 67-го отбылся показ телепередачи «Наш свет», где 400 миллионов глядачов назирали за выступлением гурта «Битлз» у прямым эфиры, а у таких же день 75-го Ричи Блэкмор официально заявил про свой сыход с Deep Purple. 25 червеня 1972-го народился Майкл Дуглас Генри Кругер, больше ведомый как Майк Кругер, бас-гитарист канадской постгранжевой команды Nickelback, старейший брат вокалиста и гитариста гурта Чеда Кругера. Именно Вита Йон придумал назву команды, працуючи у мясцовой кавярни. Назва утворена от фразы «Here's your Nickelback» – «Вось ваша решта», а коли больше докладно – «Вось ваши 5 центов решты», бо никель – американская назва монеты аккурат у 5 центов.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

там, где был, допустим, дом этого рода, там за все, да, частей за все, находился и был фундаван и кляштр для ордена доминиканцев. Сярод умовы у фундации выделялось так само функционирование при храме доброчинных и осветницких институтов. Да, прерогативу фундатора относилось так само вызначение колькости духовенства, якое будет працевать при храме.

0: эти стороны.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Там днем на Западе помнить ворожую кровь, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому. Не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

повиш. Сам тут вшись. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за своим валком.

расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься удалеченью, а я с ним. Небо все только деле сегодняшнего дню, бог это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхлеснувши ненависть и злость у свету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. Все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребаю, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу, пробач, милый, але я еще крыху посвечу.

0: песню такой немой тиши. Але что же теперь? Молчать.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.